0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ночлег и табак. Но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет

мне хочется жить с тобой. И еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей.

раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки на

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль

октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочете песен, их есть у меня. Прекрасная Одесса, гитары звенят. Пройдись по бульварам, швырнись по садам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

глаза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
12: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
8: Город Казань, улица Родины 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама не шерда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-870-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: Радио Шансон.

0: Шансон.
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Кроме того, власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее он поручил усилить контроль над снабжением регионов топливом. Также вице-премьер распорядился оперативно ликвидировать возможные дисбалансы в топливообеспечении и не допускать резкого роста цен. Владимир Путин призвал использовать передовой опыт Москвы в сфере здравоохранения по всей стране. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства уточнил, что в столице при помощи компьютерного зрения рентгеновские снимки делают в одном центре и буквально за одну секунду. Путин добавил, что исследования проводят качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается. Трафик торговых центров в августе начал расти на фоне подготовки к новому учебному году. Кроме того, интерес к офлайн-магазинам по сравнению с маркетплейсами растет из-за усложнившейся логистики, рассказали РИА Недвижимость эксперты. Потеряв уверенность, что товар на ПВЗ приедет вовремя, многие клиенты теперь предпочитают магазин в ТЦ. Больше всего трафик в августе вырос в фэшн-ритейле, а также в электронике и бытовой технике. В колледжи и техникумы в основной период приемной кампании поступило около 3 800 000 заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем год назад, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что на бюджетные места подано свыше 2 800 000 заявлений. Заметно вырос интерес к программам федерального проекта «Профессионалитет». Выпускники, не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс на выбранную программу, могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, днем без осадков до 22 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А мы хотим всех поприветствовать и всем пожелать доброго утра, дорогие друзья. 20 августа на календаре. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Марина, доброе утро.
1: Здравствуй, Артем. Вот знаешь, я все время думаю, почему ты все время начинаешь здороваться? Ведь все должно было быть по-другому. Ведь я хотела сказать, что здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня на календаре 20 августа, четверг. Мы могли отмечать День улиток. Мы могли отмечать День кукурузы. Могли отмечать Всемирный день картофеля фри. Могли
0: отмечать
1: День музыкальных шкатулок. Или Всемирный день комара. День рождения букваря и даже День рождения чебурашки. Но сегодня мы будем отмечать день рождения самого лучшего, самого прекрасного, великолепного, очаровательного, душевного и самого любимого тысячами радиослушателей и радиоведущего Артема Демина, который уже 26 лет трудится на благо страны, вещая в эфире радио.
0: Спасибо огромное,
1: Артем, с днем рождения тебя.
0: Спасибо.
1: Здоровья тебе, счастья, здоровья всем детям, всем близким, маме. В общем, пусть все будет хорошо, пусть все твои мечты сбываются. Свадеб тебе, корпоратив, огромные зарплаты, невероятных рейтингов, чтобы ты вел все концерты. Эх, разгуляй, шансон года и бархатный шансон. Веди все, работай без выходных, и люди будут только рады.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо.
1: Мы тебя все любим, а я тебе даже от лица наших радиослушателей передаю массу поздравлений.
0: Наши
1: радиослушатели, сейчас ты их будешь читать.
0: Я уже вижу, туда присылают. Спасибо огромное всем, кто уже поздравил. Спасибо. Тронут.
1: Артем.
0: Правда.
1: Тронут?
0: Да.
1: Ты немножко тронутый, значит.
0: Да.
1: В этот день.
0: А тебе, наверное, тепло.
1: Мне очень. Расскажи мне, знаешь что?
0: Давай.
1: Помнишь ли ты тот день, когда ты родился? Какая была погода?
0: Я помню, что это был вечер 20 августа, где-то что-то 21:30.
1: Подожди, это сейчас девчонки гадать начнут, натальные карты расписывать.
0: Да, вот. А какая была погода? Надо у мамы спросить, наверное.
1: Спасибо твоей маме за такого человека.
0: Спасибо
1: веселого,
0: тебе.
1: Креативного, позитивного, с которым можно смело идти в разведку, потому что будет хотя бы не скучно.
0: Спасибо. Может быть, мы сегодня поработаем еще по этому поводу. А, ну да, спасибо, конечно, Эдуарду и его замечательной супруге, которые уже с утра позаботились о том, чтобы мы с тобой не голодали в эфире.
1: Люди знали, что не факт, что ты принесешь что-то, какое-то угощение коллегам.
0: Ну да, да, да. Я планировал попозже.
1: Решили все за тебя. Сейчас будем пробовать шарлотку, салатик.
0: Да. И пытаться работать.
1: Но новости будут, которые вы проспали. Играть «Черный ящик» тоже, конечно же, будет. И наш фирменный музыкальный гороскоп. Все это в этом части.
0: Все будет как всегда. И сегодня еще «Звездный завтрак». С 10 до 11 к нам придут Максим Апрель и Светлана Тернова. Так что ждем всех. И всем еще раз огромное спасибо. Доброе утро вам, дорогие друзья.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну и давайте к новостям, дорогие друзья. 66% россиян готовятся к непростым временам. Социальные ожидания упали на 65 пунктов. Это уровень пандемии. Ноябрьские 2021 года у людей ощущение затяжной неопределенности. Но я думаю, что здесь прежде
3: зачем
2: всего...
3: Зачем людей опрашивать в августе? Все после отпуска.
2: А их опрашивали, видимо, в очереди за бензином, поэтому
3: и
2: такая депрессуха у людей.
3: Мне кажется, это еще повелось с детства, когда ты еще летом в деревне, и ты знаешь, что скоро Москва.
2: Не, я помню...
3: Тебе надо в школу.
2: С детства повелось, когда август, и я помню, что вот начинаются какие-то такие вещи, типа там сначала пуч, потом там что-то, какой-то там черный...
3: Не накаляй.
2: Черный понедельник. И все это было в августе. И какие-то вечно кризисы у нас
3: случаются. Я забыла же, что ты взрослый.
2: Да.
3: В моем детстве...
2: Не было пучи.
3: Это прекрасно. Нет, он уже, конечно, был, но я тогда не смотрела новости. Это было... Мне нужна была рубрика «Новости», которую вы проспали. Но ее тогда не было. Есть же хорошие новости.
2: Вот, давай.
3: Например, Манежная площадь в Москве превратилась в Абу-Даби. До 23 августа там проходит фестиваль арабской культуры. Там и финики, и роспись хной, и различные ремесла, танцы, иммерсивный купол с видами Эмиратов. Главное, что вход абсолютно свободный. Я уже в интернете видела видеоролики, и я такая думаю, интересно, это нейросеть или реально? Потому что там какие-то ковры, там похоже на какие-то восточные вот эти вот рынки, и все это прямо вот на Красной площади.
2: Ну, на самом деле, прикольно. Сергей Семенович сейчас бодается с искусственным интеллектом, потому что, помнишь, даже когда появились вот эти первые павильоны в виде там коробки конфет, самовара и прочего, и клубники,
3: с цветами.
2: Мы думали, что это, ну, это точно и не может такого быть в Москве. И когда уже потом оказалось, что это реально существующие объекты, все были немножечко в шоке.
3: Ну вот теперь это все теперь, вылилось на улицы города в виде прям иммерсивного, как будто бы ты в другой стране. Ну, прям путешествие, не выезжая с Красной площади. Очень прикольно.
2: Парень, Марина, жил на вершине горы и заработал сотни тысяч рублей. Парень в Китае...
3: Что, он попрошайничал там?
2: 22-летний устроился на работу, где от него требовалось жить на горе. Каждый день вставать в 5 утра, чтобы делать снимки рассветов, туманов и красивых видов для рекламы курорта. За это ему платили 758 тысяч рублей. Ну и, наверное, у парня был неплохой фотоаппарат.
3: А он был, знаешь, как вот, когда в Петербурге гуляешь, там люди в костюме Петра Первого к тебе пристают сфотографироваться.
2: Да.
3: Или сейчас в Москве ты просто идешь, разговариваешь с подругой, к тебе кидаются люди. Вы так хорошо выглядите, можно вас сфотографировать? И показывают фотку, где ты какой-то кривой, косой, и ты говоришь, да вот не надо было меня сфотографировать.
2: Разводики какие-то.
3: Но их же прям очень много.
2: Разводики, это же такие разводики, чтобы потом денежку какую-то с тебя поиметь. Вряд ли.
3: Нет, понятно,
2: люди очаровываются твоей просто
3: красотой. Так вот и он так же, наверное, заработал, правильно я понимаю?
2: Нет, он просто сидел на горе и фотографировал каждый день рассвет, закат, восход.
3: А, и куда он это отправлял?
2: А, вот в эти компании, которые заказывали рекламный буклет.
3: Вот это да.
2: Так что он никому не приставал.
3: Все законно делал.
2: Только по одной причине, Марин. Там кроме него никого не было. Все.
3: Интересно.
2: Вершина горы и один парень. Ну, это как смотритель маяка.
3: 758 ты... тысяч рублей. А
2: готовы
3: сколько лет?
2: Ли?
3: Месяц всего лишь?
2: Нет, несколько.
3: Да, месяц он жил.
2: Месяц?
3: Ну, а с другой стороны, там же вот это, как это называется, высотная болезнь-то, когда дыхания не хватает.
2: Может быть, не так высоко было все? Или у него был кислородный баллон? Ладно, мы сейчас не будем...
3: Молодой человек, напишите нам, пожалуйста.
2: Да, напишите нам, пожалуйста, только не на китайском, а на русском.
3: Ну, раз он заработал не юань, а 758 тысяч рублей, значит, он знает русский.
2: Да? Зачем ему наши рубли? Пишите.
3: Так, самый популярный смайлик в этом году – это рыдающий смайл. Ему уступили только смеющийся рыдающий, такой, который немножко на бок повернут, и просто рыдающий. Все из-за того, что юное поколение считает, что смеющиеся эмоции – это устаревшая информация, используют их только взрослые. Еще в топ-5 попали сердечко, и когда вот так вот две ручки сложены. Хотя на самом деле это не две, а вот так вот два человека.
2: Но тем не менее, во всем мире это используется как спасибо.
3: Ну да.
2: Либо спаси и сохрани.
3: Либо договорились.
2: Либо, да.
3: А, в общем, еще зумеры присылают увядшую розу.
2: Кому?
3: Не знаю.
2: А разбитое сердечко?
3: И разбитое. Ну, короче, не знаю, вот в чем прикол этих смайликов. Я вообще ненавижу, когда люди пишут смайлики.
2: Не знаю, мне кажется, это очень простой способ очень быстро и кратко выразить свои эмоции, что ты чувствуешь.
3: Это простой способ забыть русский язык.
2: А, тут тоже ты отчасти права. Друзья, впереди черный ящик. Готовьте мобильный телефон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
6: Баста. Город Казань. Улица Родины 1. Телефон 204-44-20. Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-726-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Доброе утро, уважаемые знатоки! Мы приветствуем вас в клубе «Что, где, почем, зачем, когда?»
2: Почему?
1: И сегодня в черном ящике нечто, что по традиции вы должны будете угадать. Первый, кто отгадывает содержимое черного ящика, становится победителем нашей игры и получает сувениры от утреннего шоу. На память. Давай, Марина.
2: Ну, начнем с того, что как будто бы это не впихнуть в черный ящик. Это прям явление.
1: Явление или объект? Или это что-то такое, сложно описать?
2: Слово произошло от французского.
1: Так.
2: А что означает, не буду говорить. Ну, как будто бы что-то связанное с архитектурой. А самое, что интересное, мы всегда это можем узнать по характерному, ну, как бы, окрасу.
1: Мираж, радуга, северное сияние. А? Как тебе
2: наша
1: версия?
2: Это тоже радует, это тоже красиво, это очень любят дети. Формат появился в 19 веке.
1: Но потрогать можно. Потрогать можно? Потрогать. Ну, подойди и потрогать.
2: Ну, лучше посмотреть. Лучше один раз посмотреть, чем много раз потрогать.
1: А этого только можно смотреть, а трогать нельзя?
2: Это навсегда изменило историю зрелищных искусств.
1: Вот.
2: Стандартно у этого есть размер. Ну, потому что...
1: Стандартный размер пугает.
2: Есть единый стандарт, как это выглядит, потому что там происходит...
1: Нечто.
2: Шоу, назовем это так.
1: Опа! Вот уже, понятно. Это не радуга и не шар, и не облака, и даже не колесо обозрения. Но колесо обозрения — это вот в той...
2: И размер этого рассчитывается... Ну, в смысле, не этого. Это как бы явление в целом, но там важно, чтобы человек мог удержаться на спине бегущей лошади.
1: Арена цирка, есть такое вот предположение.
2: Ну, это там тоже есть. Это входит в это явление и в это шоу.
1: Тепло сейчас было же, да?
2: А, слово-то французское, но вообще говорят, что впервые это придумали в США в 19 веке, а потом оттуда это попало и в Европу, и в Россию.
1: Угу.
2: И сейчас во многих городах маленьких это тоже есть. И говорят, например, что есть необычный аналог у нас в Санкт-Петербурге. И обычно это передвижное, а вот в Петербурге в Автово там это есть капитальное сооружение. И выглядит это...
1: А это всегда подразумевалось как передвижное, да? То
2: да,
1: есть это
2: конечно.
1: Кочевало, да, из города в город?
2: Бродячий.
1: Бродячий. Вот так. Ну, есть правильный ответ, конечно, не будем томить. Первым, кто догадался, о чем сегодня идет речь, оказался у нас Василий.
2: Он понял, что загадали мы сегодня Шапито.
1: Шапито, да, у Василия на аватарке Мишка в бейсболке. Больше никаких вообще нету ничего такого, ни фотографий, ни подписей, ни номера телефона. Поэтому, Василий, если вот вы понимаете...
2: А много правильных ответов, да?
1: Да, много. Потом уже после Василия посыпалось.
2: Василий — это Мишка, да?
1: Да, Мишка в бейсболке. Написано Василий, да?
2: Да, да, нашла Василия. Василий, пришлите номер телефона.
1: Да, мы поздравляем Василия. Еще раз вам аплодисменты, Василий. Ну и, конечно, сувенир от утреннего шоу вам достается.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: 9.30 на радио «Шансон».
1: Ты согласна, что мимоза хороша?
2: Да, навернусь мимозки с утра. Это невероятно.
1: Опереди еще Шарлоточка нас ждет. Но это уже вторая серия будет.
2: Вообще, мне очень нравится эта рубрика. Когда слушатели привозят нам какую-то еду, а мы
1: тестируем,
2: говорим,
1: как... дегустируем, да, и хвалим.
2: Надо было салат мимозы в черный ящик положить. Он же прям тут у нас.
1: Ну да, можно было прям даже
2: показать. А всегда в мимозу добавляют маринованный лучок?
1: Не знаю.
2: Просто он там, сколько мимоз я пробовала, они все разные, но вот у Эдуарда и у его супруги Олеси, у них прям какой-то свой фирменный рецепт. Поэтому теперь вся студия пахнет луком.
1: Маринованным.
2: И когда к нам придет Максим Апрель, нам придется как-то оправдываться.
1: Когда придет Максим Апрель, уже будет пахнуть шарлоткой. Ладно, давай к новостям, поехали. Признать бедными всех россиян зарплатой в 45 тысяч рублей предложили в Госдуме. Депутаты перед выборами...
2: Активничают,
1: да. Официальная граница бедности сейчас составляет 16 900. И если человек получает хотя бы на рубль больше, то формально он уже не попадает в эту категорию, а реальный порог предлагают поднять до 45 тысяч рублей. Именно столько, по мнению депутатов, необходимо для того, чтобы выжить. Чтобы выжить. Вот.
2: Так, а почему мы сегодня не обсуждаем бензин? Ты заправился?
1: Нет.
2: А какие планы у тебя?
1: Планы после работы.
2: А, может, к тебе кто-нибудь просто с канистрами люди будут приезжать и поздравлять тебя? Как тебе такой план?
1: Надеялся на это.
2: Но получил шарлотку.
1: Мыслишка такая была, да.
2: Так, с поставками автомобильных масел тоже возникли проблемы. Перебои, местами даже цены выросли вдвое. Сроки поставок выросли с 2 дней до 2 недель. Некоторые ходовые позиции уже вообще пропали с полок автомобильных магазинов. И причины — это нехватка импортных присадок, внеплановые ремонты НПЗ и проблемы с поставкой сырья. Ну, то есть реально все-таки впереди, значит, у нас у всех начнут загораться. Видел уже шутку, да, про чек в машине?
1: Да, это
2: чек
1: классная
2: в машине.
1: Шутка.
2: Действительно поломки возможны из-за того, что мы всю жизнь длили 95-й, и теперь такие, ладно, давайте хоть 92-й.
1: Да не из-за этого. Из-за того, что качество 95-го и качество 92-го теперь будет снижено с Евро 5 до Евро 3, а в Евро 3 содержание серы больше, а сера... Она губительна для
2: это
1: некоторых...
2: По запаху можно понять, что бензин с примесью...
1: По документам,
2: серы.
1: Марин, лучше по документам.
2: А где документы буду у заправщика требовать?
1: Да, а прямо
2: свой
1: на заправке.
2: Показывает.
1: На заправке, если тебе нужны документы, они все есть на заправке.
2: Серьезно?
1: Но мы сейчас живем вот не в то время, чтобы что-то требовать. Хотя бы хоть что-то налить и поехать.
2: Ну,
1: а там
2: да,
1: уж хоть трава не расти.
2: Ты замечал, что чаще всего хочется оставить чаевые вечером?
1: Не знаю, мне всегда хочется оставить чаевые, если я вижу, что человек зарабатывает чаевые. Заработал.
2: Да.
1: Наработал на свои.
2: Ну вот, допустим, как ты это видишь?
1: На заправке всегда даю чаевые.
2: Ну а если сейчас, например, я понимаю, что мне заправщики не помогают, я заправляюсь сама.
1: Если
2: кстати, я у вас хотела узнать, кто хоть раз заправлялся из канистры. Как вы справляетесь с этой воронкой? То есть всегда же нужен еще какой-то помощник, который ее держит.
1: А нет такой воронки, чтобы она поглубже туда залезала и не вываливалась?
2: Вывалится все равно.
1: Все равно
2: ну,
1: вывалится.
2: Потому что ты держишь канистру, там 20 литров, она
1: там
2: тяжелая.
1: Литров,
2: ты ее
1: да,
2: облокачиваешь на эту штуку, которая в
1: открытую. А если не облокачивать, а просто поливать сверху? Да, всегда все делают на весу.
2: Не
1: никто
2: знаю.
1: Никогда не облокачивает
2: мужчины,
1: канистру.
2: Мужчины, расскажите
1: на воронку.
2: Мне, как вы заливаете
1: Марин,
2: из канистры?
1: Ну, я мужчина, я говорю тебе, никто.
2: Ты ни разу, у тебя канистры нет, у тебя канистры есть?
1: У меня до этого было очень много машин, я заправлялся, я еще «Жигули» застал, поэтому нормально.
2: А, ты же еще и рассказывал, что ты еще и отсасывать умеешь, ну, в смысле, из машины.
1: Да.
2: Ну,
1: если дать хороший шланг. Блин, опять не так, опять не туда пошли. Да, любой шланг подойдет. Когда у тебя нет бензина, любой шланг подойдет.
2: Моя знакомая, у нее дочка 6 лет, и она звонит другой нашей подруге и говорит, слушай, нигде не могу найти бензин, наверное, сейчас приеду, и у тебя надо будет отсосать. Ну, имелось в виду, там,
1: ну,
2: слить еще что-то.
1: И мы ребенок, все понимаем, что имелось в виду.
2: И ребенок кричит, мама, не надо. Очень смешно. Поэтому давайте с юмором воспринимать все эти истории.
1: Ну, так что там, про чаевые? Вечером хочется оставлять чаевые, а утром не хочется. Это исследование проводили опять.
2: Да.
1: Где его проводили?
2: В салонах красоты и других бьюти-бизнесах работники чаще всего получают чаевые в конце дня. А сервисы доставки, там наибольшая активность приходится на 19 часов. В ресторанах и кафе на 20 часов. Мне кажется, в ресторанах и в кафе, когда клиент немножко
1: Немножко, да.
2: Усугубил, просто. Он сразу оставляет
1: да, живые. Да, щедрый становится.
0: Радио «Шансон», реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
4: А я их не различаю, мне все равно.
5: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 20 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Ты там или вам что-нибудь хорошенькое увидела, нет?
2: А я-то откуда знаю, что у тебя астролог
1: придворный? Тогда давай доберемся, узнаем. Итак, овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов. Тем более таких вопросов, от которых будет зависеть ваше будущее. Сделайте что-нибудь простое, рутинное, не очень важное. Ваша песня «А я чё», Валерия Кураса.
2: Тельцы, разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько из таких дел. Все будет получаться с легкостью. А для настроения послушайте сегодня песню «Ветер» Артема Демина.
1: О, это грустная
2: песня. У него
1: сегодня
2: день рождения, ему приятно,
1: песня
2: что его
1: грустная.
2: Песни будут слушать.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести свои проекты до успешного завершения. Вам помощь, вальс «Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня в этот четверг — «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня — «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы,
1: да.
2: Начните день с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки, например. Ведь вы давно хотели начать новую жизнь. Возможно, именно сегодня это надо сделать. А ваша песня — «Чубчик кучерявый» в исполнении Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что неплохо было бы поделиться радостью с окружающими. Они обязательно это оценят. Ваша песня — «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы в взаимоотношениях с близкими людьми, то постарайтесь их сегодня уладить.
1: Ушатать.
2: А ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотной и Феди Карманова.
1: Ой, хороший совет. Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание. И слушайте песню «Любовь хулигана» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам еще пригодится. А ваша песня в этот день — «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую приятную музыку, любуйтесь природой, и пусть зима, ого, и пусть лето вас продолжает радовать. Ваша песня — «Подмосковная рыжевица» Султана Лагучева.
2: Не пугает, имелось в виду, наверное.
1: Да.
2: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для того, чтобы продвигать свои дела и планы на пути к исполнению заветной мечты. А музыкальный совет ловите в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Об этом не рассказывают даже близким людям.
1: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Не могу я изменить течение времени, не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 47 российских регионов заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар. Об этом газете «Известия» сообщили Федеральной антимонопольной службе. С начала года сахарный песок подорожал на 22%. В Минсельхозе признали рост цен, но назвали проблему сезонной. Ведомстве заверяют, что при появлении у переработчиков нового урожая свеклы стоимость сахара пойдет на спад. Июль и август – это пиковые периоды потребления сахара в связи с сезоном консервации. Россияне могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату до 30 сентября включительно. На нее могут рассчитывать родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов. Заявление можно подать раз в год, опираясь на доходы за предыдущий год, сообщает РИА Новости. Уточняется, что выплату могут получать оба родителя, при этом каждый должен подать отдельное заявление. Список обязательных предметов в российских школах изменится с 1 сентября. Так, обществознания начнут изучать только с 9 класса, а в 5 классах появится курс «Духовно-нравственная культура России». Он посвящен истории, культуре и традициям народов страны, а также формированию нравственных ценностей и уважению к культурному наследию. Об этом сообщили в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Кроме того, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на 2 отдельных курса. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, а далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем искусственный интеллект. Чувствуете ли конкуренцию со стороны ИИ? Ждем ваши сообщения. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым, Ялта там, где...

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника.
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Тема у нас такая, которую мы очень давно не обсуждали, потому что сейчас, конечно, это чувствуется на каждом шагу, как говорится.
0: Но есть ряд профессий, где это совершенно не чувствуется и, мне кажется, не почувствуется никогда.
1: Мы с тобой как черный ящик. Какую тему мы сегодня положили в черный ящик? Каждый шестой работающий россиянин почувствовал конкуренцию со стороны искусственного интеллекта. При этом 40% опрошенных заявили, что новые технологии, наоборот, только сделали работу легче, и, наоборот, это увидели в этом плюс.
0: Да, если есть какой-то плюс, и если вам это нравится, то не исключено, что очень скоро это вообще может и заменить вас на вашем рабочем месте.
1: Еще 43% участников опроса не заметили влияние искусственного интеллекта на сферу, в которой они работают. Наиболее уязвимыми перед развитием искусственного интеллекта россияне считают маркетинг и рекламу. Далее следует музыка, кино, изобразительное искусство, информационные технологии, экономика, финансы, гуманитарные специальности и юриспруденция. Меньше всего респонденты опасаются за то, что как-то это повлияет на сельское хозяйство, энергетику и рабочие профессии, а также медицину и фармацевтику. Но при этом, посмотрите, на кассах в метро раньше много было женщин, у которых ты мог купить билет.
0: Это
1: теперь их нет.
0: Не искусственный интеллект их оттуда убрал.
1: Не искусственный интеллект, а просто технологии. Автоматизация.
0: Технологии,
1: да.
0: Мы сейчас хотели бы, конечно, все-таки поговорить не о том, что у вас робот какой-то конкретный замещает на предприятии, да? А мы хотим поговорить об искусственном именно интеллекте. И если вам есть что рассказать на эту тему, то расскажите. Считаете ли вы, что искусственный интеллект в ближайшее время может вас заменить на вашем рабочем месте? +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: жить обещал. Реклама. Радио Шансон представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, расскажите нам откровенно, способен ли искусственный интеллект заменить вас на вашем рабочем месте. А самое главное, расскажите, чувствуете ли вы конкуренцию? Дышит ли искусственный интеллект уже вам в затылок, говоря, дорогой, ты уже поработал, иди отдохни. Ну, уступи давай. Место, дай мне поработать.
2: Давай начнем с нас. Как ты считаешь? Мне кажется, мои тупые шутки искусственный интеллект не может заменить.
1: Я тоже так считаю. Поэтому закрыли, все, закрыли тему. Мы остаемся. Теперь давайте к вам.
2: Нет, ну ты же знаешь, что в Австралии больше месяца работала ведущая. Ну, все думали, что это ведущая, потому что в интернете были фотки, а это был тупый искусственный интеллект. И ничего, никто не заметил.
1: Но, нет, ну смотри, есть определенный, скажем так, объем работы, и даже на радио. Да, искусственный интеллект, наверное, может заменить музыкального редактора. Искусственный интеллект может заменить отчасти линейного диджея. Ну, мне кажется, отчасти. Опять же, утреннее шоу, вечернее шоу или какое-либо разговорное шоу. Искусственный интеллект заменить его не может, потому что там непосредственное общение, диалоги.
2: Ты же понимаешь, что может. Есть радиостанции вообще без ведущих.
1: Это другое дело.
2: И это всех устраивает.
1: Если задача поставить радиостанцию сделать без ведущих, тогда, конечно, но это тогда
2: просто
1: не искусственный
2: это
1: интеллект.
2: Это то же самое, что тогда вот артисты, которые не артисты, а вот искусственный интеллект, про которых мы, люди, слушали эту песню, думали, как классно, как здорово. А потом выходит тот человек, который это придумал, который не поет, у которого нет харизмы. Но он просто настроил этот искусственный интеллект так, что получилась классная песня. А в итоге он не дает той эмоции, которую на сцене должен давать артист.
1: Ну, понимаешь, речь идет о сцене. А если нам не нужна сцена, а нам нужна просто музыка в автомобиле или дома, или на даче, то есть все вполне дает и устраивает.
2: А музыкального редактора может заменить, например, искусственный... А я понимаю, что нет, потому что музыкальный редактор — это реальный человек, который понимает, что... Вот сейчас надо добавить немножко ностальгии, еще чего-то. А там будет просто алгоритм.
1: Понимаешь?
2: Типа, одна песня женская, одна мужская, две немножко старенькие из классики, одна новая.
1: И что? Что плохого в этом?
2: Что плохого?
1: Да.
2: Не знаю. Мне кажется, все. Когда это делает человек, это интереснее. Он такой, блин, а вот у меня папа такую песню слушает, я сейчас ее поставлю.
1: И музыкальный сразу... редактор так не делает.
2: Почему?
1: Потому что он не ставит песни, которые слушал его папа.
2: Или типа, сегодня у Артема Демина день рождения, я поставлю его песни. А разве искусственный интеллект об этом подумает?
1: Ему поставлю в начале часа.
2: Разве искусственный интеллект об этом подумает?
1: А искусственный интеллект, если он будет знать, что у Артема Демина день рождения, да, он может это сделать. Но я хочу тебе сказать другое. Радио — большой организм. Это не только ведущий и не только музыкальный редактор. Радио — это еще и коммерческая служба. Радио — это еще и рекламная служба, и пиар-служба, и прочее, прочее, прочее. И вот там, как раз, что касается рекламы, например, рекламные ролики может придумать искусственный интеллект. Сможет ли он их записывать, я не знаю.
2: Ну,
1: но
2: хорошо.
1: Придумывать сможет.
2: Нам звонят иногда роботы, роботы-опросы, роботы-реклама. Мы же сразу чувствуем, что это искусственный интеллект.
1: Ролики, которые написаны искусственным интеллектом, я имею в виду сценарий.
2: Я понимаю.
1: Про сценарий.
2: И сценарий, и когда там... И даже голос вот, это же не настоящие голоса. И когда ты понимаешь, что там какое-то и придыхание, и шум на заднем фоне, и все как будто бы это человек, но я моментально кину трубку. Я не буду слушать, что мне говорит робототехника.
1: Да.
2: У тебя такого нет?
1: Есть.
2: Ну так.
1: Я вообще не беру телефоны от незнакомых номеров. Практически.
2: Ну.
1: Если они не начинают со слов.
2: Значит,
1: у нас акция. Через месяц свадьба. Ладно, дорогие друзья, напишите нам, способен ли искусственный интеллект заменить вас на вашем рабочем месте. Плюс 7 909 955 103 0.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б, возле РКБ.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20. Реклама Нефеда. О, Каргови. ОГРН 128-76-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.
9: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, каждый шестой признался, что искусственный интеллект может составить ему конкуренцию на рабочем месте. Что думаете по этому поводу? Вы скажите, напишите, +7 909 955 103 0. Есть сообщение от нашего радиослушателя, который пишет, что касается искусственного интеллекта, то я работаю врачом, и, конечно, сейчас в инструментальных обследованиях без искусственного интеллекта никуда. Различные рентген-снимки идут в искусственном интеллект прочтении, но все равно врач должен просмотреть эти снимки дополнительно, и тогда уже получается двойное прочтение, и это скорее не конкуренция, а помощь нам. Но если посмотреть фильмы, где показывается будущее, то первое, что заменит искусственный интеллект, мне кажется, это медицина. Потому что компьютер поставит диагноз, компьютер полностью проведет сканирование какое-то там, да, возьмет кровь на анализ, там сделает здесь укольчик, там тут надрез, тут откачает, тут и тут же расшифрует этот самый анализ. И самое главное...
2: Круто, если так, Артем.
1: Ну, в фильмах так показывается.
2: В фильмах показывается, а в жизни важны золотые руки врача.
1: Тоже, нет, это все понятно. Мы сейчас не говорим о важности профессии. Я врач, я не стал бы сейчас своих топить. Я тебе просто говорю о том, что, допустим, если режет человек, и если режет робот, то робот режет точнее. Я вот о чем тебе говорю.
2: Ну, может быть. Но не знаю. Короче, это спорный вопрос. Это такой, знаешь, неоднозначная история.
1: Но это понятно, что это будущее. И, вот, может быть, это очень даже далекое будущее.
2: Просто для прикола. Я захожу в любую нейросеть для генерации текста. Mm-hmm. Я пишу, напиши текст для ведущей радио «Шансон». Смотрите, что мне предлагают. Как я должна с вами общаться?
1: Итак, внимание, Марина Дымова в исполнении искусственного интеллекта. Встречайте.
2: Здравствуйте, мои хорошие. С вами снова я, Марина Дымова. За окном ветер, на душе тепло, а в наушниках только честные песни. На волне радио «Шансон» мы не прячемся за масками. Здесь говорят о жизни без прикрас, о любви, о разлуках, о дорогах. Пусть ваш день будет ровным, как любимая трасса, а настроение крепким, как хороший коньяк. Слушайте сердце и нас, а для вас сейчас история, которая, что,
1: Анфиса,
2: которая
1: стоп,
2: найдет отклик в каждой душе. И дальше должна пойти какая-то песня. Ну, бредятина.
1: Но это подводка.
2: Какая
1: обычная.
2: Ровная трасса, какое это настроение обычная. Крепкое, как хороший коньяк. Что за дичь вообще? Ну, то я к тому, что иногда человек написал какое-то сообщение на радио. Мне кажется, искусственный интеллект будет выдавать какое-то, ну, типа, как ответить человеку? Ну, что-то хорошее, позитивное. Мы же с тобой можем на кого-то даже наехать.
1: Утреннее шоу, я говорю, это сложно сейчас. Пока еще не готов искусственный интеллект вот именно к таким диалогам.
2: А дневное, разве это нормально, вот такой подход? Допустим, если это линейный ведущий.
1: Ну, если немножко подработать над искусственным интеллектом и немножечко привести в порядок вот именно слова, которые он использует.
2: Артем, время, обороты. Самое ценное, что есть у нас. Не
1: это
2: тратьте
1: правда.
2: Его на пустое.
1: Это
2: оставайтесь
1: правда.
2: С нами. А дальше самое интересное.
1: Похоже
2: вы
1: на наши гороскопы, между прочим. Похоже на наши гороскопы. Время.
2: Не надо вот про гороскопы
1: время
2: грязи.
1: Самое ценное. Не теряйте его. Послушайте песню Александра Нолика.
2: Ну, хорошо, давай. Какую тебе подводку написать?
1: Нет, подводки это давай. Другое. Это не утреннее шоу. Я тебе еще раз говорю. Есть утреннее шоу, где два человека сидят и общаются друг с другом и, конечно, общаются с радиослушателями. Здесь уже никакие подводки нам не помогут. А вот что касается человека, который работает один, его, да, можно.
2: Но это значит, что ему, типа, тогда зачем он нужен, если в принципе...
1: Но я надеюсь, этого никогда не случится, потому что, дорогие друзья, радио, в целом, радио – это организм
2: люди
1: с душой.
2: Музыка.
1: Конечно, это душа. И ни один искусственный интеллект пока не готов душевно вести беседы с радиослушателями. Если хотят сэкономить, то они просто убирают всех ведущих, и никаких там, просто музыка звучит. Куча таких радиостанций, где только музыка и реклама. Вот. А станции, которые борются за душевность, за правдивость, за то, чтобы быть настоящими, они не уберут живого человека из эфира и не заменят его искусственным интеллектом. Это я так мыслю. А что будет, покажет время. А пока?
2: А время самое ценное.
1: А пока давайте послушаем искусственно созданного Дмитрия Малыгина. Знаете, его не существует.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Времена автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей безвозвратно ушли. 3-5 миллионов теперь норма жизни. За тяжелый люкс дилеры могут попросить и 30 миллионов. Но сегодня я расскажу вам про невероятно дорогие машины, которые стоят как небольшой остров в океане. Рейтинг самых дорогих авто, ушедших с молотка, возглавляет Mercedes-Benz 300 SLR купе 1955 года выпуска. Его продали за 135 миллионов евро и прозвали «Моной Лизой среди автомобилей». Видимо, потому что увидеть вживую почти нереально. На втором месте гоночный Mercedes W196R стоимостью 51 миллион 155 тысяч евро. За его рулем выступали легендарные гонщики Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс. После чего автомобиль 60 лет провел в музее, а уже потом за 500 миллионов евро перебрался в частную коллекцию. Но самый неожиданный лот – это не исторический и не уникальный автомобиль, а первый экземпляр нового, полностью электрического кроссовера Ferrari Luce, который публика приняла в штыки, но все равно нашелся смельчак, купивший его за 40 миллионов долларов. В общем, эти машины не про то, чтобы ездить. Это про статус, историю и возможность выложить на покупку сумму, от которой у обычного автолюбителя сердце уйдет в пятки. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угар 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Таракан, таракан, таракань. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно, сокровенно.
17: Откровенно о сокровенном.
18: Знаешь, какую самую главную ошибку, Марина, мы сейчас с нашими радиослушателями допускаем?
19: Нет, какую?
18: Потому что мы не различаем искусственный интеллект и робота. То, что делают роботы, это не искусственный интеллект. Вот, например, наш с тобой хороший знакомый в этом году ездил отдыхать в Китай. На Хайнань. И когда он был в ресторане, то он не видел ни одного живого официанта. Все делали роботы. Роботы принимали заказ, роботы привозили еду.
19: Мне это не нравится.
18: Роботы привозили счет. Но это не искусственный интеллект.
19: Это не искусственный интеллект.
18: Искусственный интеллект — это когда за тебя думают, а не когда за тебя делают. Вот, например...
19: Нет, смотри.
18: Стоп, сейчас я просто и перейдем. Доброе утро, дорогие ведущие. Не думаю, что мою профессию может заменить искусственный интеллект. Шпаклевать, класть плитку и укладывать паркет вряд ли под силу искусственному интеллекту, как бы он ни напрягался, пишет Дмитрий. Дмитрий, искусственный интеллект не будет этим заниматься. Этим, если надо, займутся роботы. А искусственный интеллект – это то, что за нас думает, принимает решения,
19: ну,
18: сочиняет, пишет,
19: а
18: составляет.
19: То, да. Сейчас, например, в Москве тоже есть рестораны, где к тебе не подходит официант. У тебя стоит планшет на столе, выбираешь, что хочешь, официант тебе это принесет.
18: Официант принесет?
19: Да, но он к тебе не придет, пока ты его 33 раза не нажмешь кнопку. А мне хочется, чтобы официант рассказал, у нас есть вот это, а вот это вот такое-то.
18: Это другое дело, конечно, Марин.
19: Ну, то есть я к тому,
18: что... Марин, мы все скоро поймем...
19: Вот эта вот история, что... типа сэкономить на персонале и всех разогнать, и при этом поставить какие-то планшеты, пусть люди сами заказывают, сами Марин, выбирают, мне это не нравится.
18: Я помню, ты первая возмущалась, что убрали бабушек из метро.
19: Я и до сих пор продолжаю
18: вот
19: возмущаться.
18: Вот именно, да, но кто тебя услышит? Твой
19: Извините
18: голос
19: меня, в центре
18: единичный.
19: Москвы, на станции библиотека имени Ленина. Смотри, у меня долгое время карта лежала в машине, она размагнитилась. Mm-hmm. А карта, и она не прикладывается, ее надо, ну, чипом вставить. А вот эти аппараты в метро, они теперь, не надо карту вставлять, ее надо приложить. А у меня размагнитилось. Mm-hmm. Наличных у меня нет, а телефон у меня сел. Mm-hmm. И что мне делать?
18: Это твои проблемы.
19: Почему это мои проблемы?
18: Потому что ты должна была подумать о том, чтобы твой телефон не был
19: Почему
18: сидячим.
19: Почему я вынуждена метаться среди и приставать к людям, типа, проведите меня и объяснять им эту тупую ситуацию?
18: Самая тупая ситуация...
19: Я попадаю в такие ситуации.
18: Самая тупая ситуация, то, что ты вышла с разряженным телефоном.
19: Он сел в процессе.
18: Вот ты не должна была допускать, чтобы он сел в процессе, у тебя должна быть с собой всегда зарядка.
19: Да ты что?
18: Если бы у тебя была с собой зарядка,
19: и
18: а у тебя в автомобиле всегда есть зарядка.
19: В автомобиле есть, но я была не на автомобиле, поэтому мне нужно было зайти в метро.
18: Втыкнула бы, Марина. Куда-нибудь.
19: Втыкнула или воткнула?
18: Воткнула, конечно. Но дело не в этом. Дело в том, что ты не позаботилась о том, чтобы был заряжен телефон.
19: Я тебе не про то говорю.
18: Будь твой телефон
19: приезжают
18: заряжен, проблемы бы не было.
19: Приезжают иностранцы.
18: И еще, мы тоже иностранцы.
19: Допустим, они наснимали себе наличных, да? Mm-hmm. Они хотят, чтобы им бабушку что-нибудь подсказала. И как? А дайте, пожалуйста.
18: А у бабушки висит табличка. Мы не даем информацию, мы только продаем билеты. No smoking и go home. Мы не даем информацию. В будках сидят в эскалаторе.
19: Это другие какие-то бабушки.
18: Другие бабушки у эскалатора.
19: У эскалатора, которые они отвечают за эскалатор, а не за то, чтобы тебе подсказывать, куда тебе ехать и как тебе пересадку.
18: Не надо путать искусственный интеллект и роботов. Это первое.
19: Давайте путать искусственный интеллект.
18: Второе, конечно, искусственный интеллект рано или поздно нам надоест. Конечно, общение с официантом, общение с живым барменом, это безусловно культура питья, конечно. Потому что если ты придешь и будешь общаться с умной колонкой в баре, ну так себе удовольствие.
19: Но при этом я иногда еду куда-нибудь долго на машине, и я хочу спросить, типа, а это что? А это что тут находится? И такая, с кем я разговариваю, машина моя не отвечает.
18: А у некоторых уже отвечают.
19: На китайском?
18: Да. Так, я сейчас плохо изображаю китайское.
19: Сейчас кто-нибудь услышит?
18: А там может быть что? Там фраза какая-то была, представляешь? Так, ладно, давай еще читать сообщение. У нас есть буквально 30 секунд.
19: Доброе утро. В моей профессии искусственный интеллект мне не конкурент. Я работаю руками. Ремонтирую окна.
18: Да, искусственный интеллект вам не конкурент. Вам робот-конкурент. Мы уже говорили
19: зачем
18: об этом.
19: Зачем ты вот решаешь, кто кому конкурент?
18: Я просто говорю о том, что искусственный интеллект — это продумать, а робот — это проделать.
19: А тебе нравится вот робот-доставщик?
18: Я его ни разу не
19: вот
18: видел.
19: Ну вот эти маленькие, которых бабушки сидят,
18: я его ни
19: переводят.
18: Разу не видел. Ну а мы об этом поговорим уже в следующем часе. Пришел.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за

0: УКРН 124-680-3024-26. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: В Москве 9 утра на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Банк России обсуждает с другими странами возможность проведения международных расчетов в цифровых рублях, заявила РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. Как сообщалось ранее, все системно значимые банки готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через банковские приложения. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Выпускники 9 классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Об этом сообщили в Минпросвещение. Отмечается, что обучение будет проводиться за счет региональных бюджетов. Также у выпускников сохранится возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Продажи новых легковых автомобилей российских марок в июле увеличились и достигли почти 50 тысяч единиц. Это произошло впервые с октября прошлого года, сообщила ТАСС. Доля российской продукции на рынке в июле составила уже 41%. Наибольший рост среди новых отечественных марок продемонстрировала «Волга». Продажи увеличились более чем в 3 раза. В модельном рейтинге среди российских автомобилей лидером остается «Лада Гранта». На втором месте кроссовер Tenet T7, на третьем – «Лада Веста». Каждый третий россиянин хотя бы раз публиковал информацию в соцсетях, по которой можно определить, где он живет, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный страховой компанией. При этом большинство опрошенных не считают фотографии из окна, геометки или снимки собственного двора раскрытием домашнего адреса. Чаще всего местоположение жилья раскрывают через фотографии с окна или с балкона. Так делала почти треть респондентов. По данным Яндекс.Погоды, температура днем вполне летняя, до 22 градусов, вечером ожидается дождь. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D, где продолжим выяснять, боитесь ли вы конкуренции со стороны ИИ. Служба информации «Радио Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Мироклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Хотим с вами сегодня откровенно поговорить про искусственный интеллект, который не нужно путать с робототехникой. Искусственный интеллект — это там, где нужно думать головой, прежде всего.
1: Ну хорошо, смотри, давай. Я иногда что-нибудь пишу в соцсетях. Ну, мне кажется, что я немножко писатель.
0: Составление текстов.
1: Я же в детстве,
0: искусственный интеллект
1: не в детстве,
0: может
1: а в школе, когда училась, мне казалось, что я немножко пишу, и это неплохо, это интересно. Вот, и... иногда люди говорят, ты так классно пишешь, ну, напиши книгу, там, все такое. И сейчас я понимаю, что многие рабочие письма, какие-то документы люди составляют с помощью искусственного интеллекта.
0: Да.
1: И одно дело, когда это какое-то письмо в официальную инстанцию, а другое дело, когда люди еще придумывают, знаешь, поздравления. Придумаю поздравление тому-то. Искусственный интеллект генерит этот текст. Я вот сразу вижу, что это не человек написал. Потому что, ну, это легко считывается. Вот когда...
0: Но ты же понимаешь, что это вопрос времени, Марин.
1: Почему это?
0: Ну, потому что искусственный интеллект, он только появился-то только чуть-чуть.
1: Слушайте, помните, ко мне парень клеился, я вам рассказывала, и он писал сообщение.
0: Это был робот? Андроид?
1: Нет, он писал сообщение с помощью искусственного интеллекта.
0: Да-да-да-да-да.
1: И это было так видно, потому что я же слышала, как он разговаривает. Мы же общались по телефону, да? Я видела, как он говорит в жизни. Ну, то есть в жизни его образование и образ жизни...
0: не позволяли бы ему составлять какие-то сложные тексты.
1: Его биография, да. Это вообще все... И он такой... Я говорю, а зачем ты пишешь с помощью искусственного интеллекта? Я же это вижу. Он такой, ну тебе же это приятно. Была же недавно даже в новостях история, что парень охмурил девушку с помощью...
0: Развел.
1: Он писал ей сообщение с помощью искусственного интеллекта, а в жизни потом она в него типа влюбилась, а оказалось, что он в жизни, сиди, я сам открою, понимаешь? А она такая, а еще можно? И он как бы говорит, это же не я писал, а искусственный интеллект, ну вот так не должно быть.
0: Обманывал. Ну как бы да.
1: Ну как бы.
0: Прикидывался... прикидывался немножечко не тем, кем является на самом деле.
1: В том-то все и дело, да. Понимаешь? Одно дело — это рабочее письмо, там письмо на завод или
0: можно
1: там...
0: я задам тебе один вопрос?
1: Да, да, да.
0: А зачем нам вот это сейчас истории, откровения, если мы хотим поговорить про искусственный интеллект на работе? У нас тема «Заменит ли вас искусственный интеллект?»
1: Так я про это тебе и говорю, пожалуйста, если ты на работе, тебе много писем в разные инстанции, ты устал сам сочинять вот эту всю...
0: Ну, заменит же писаря какого-то, да, местного.
1: Писаря заменит.
0: Заменит, ну, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что есть профессии, где, да,
1: искусственный интеллект наступает. Ну, вот ты сказал, что скоро строителей не будет, их...
0: Я так не сказал.
1: Ты сказал так?
0: Не сказал.
1: Типа, робот-пылесос же уже есть, скоро будет робот-полуукладчик. Вот смотри, пишет нам Виталий, доброе утро. Искусственный интеллект никогда не заменит строительных инженерных решений, так как заказчики так объясняют, что
0: конечно,
1: им нужно, не любой опытный мастер может понять, и просто зависнет. Ну, кстати, да.
0: Согласен.
1: Потом взять реставраторов.
0: Все профессии: архитектор, реставратор, художник, поэт, еще куча профессий, где есть душа, а реставратор — это профессия с душой. Ты когда реставрируешь, ты просто вот,
1: ну да.
0: Даешь жизнь, вторую жизнь там, да, какому-то предмету. И даришь душу. Вот, и поэтому, конечно, такие профессии искусственный интеллект никогда не заменит. А если и сделает это, то это будет криво, как вот эти письма молодого человека тебе составленные.
1: Не, письма были идеально составлены, они просто совершенно не коррелировали с тем, что он за человек. Как бы, как будто это написал кто-то другой. Но при этом ты вот сказал, что водители исчезнут.
0: Водители, ну, в нашей стране не скоро они исчезнут. И, возможно, мы с тобой не доживем до того момента, когда водители...
1: Я хочу разговаривать с водителем такси, когда еду домой.
0: Да, а уже во многих странах ты не поговоришь с водителем такси, потому что
1: там... Ну, потому что я не знаю,
0: китайские
1: или в каких странах.
0: Там никого нет. Там никого нет на водительском сиденье.
1: Я пешком.
0: Только руль. Все. Понимаешь?
1: Какой
0: и
1: ужас.
0: Понятно, что мы еще не скоро с нашими дорогами, с нашими машинами.
1: А что у нас с дорогами? Отличные дороги.
0: В Москве, да, и то не
1: М4
0: везде.
1: М4 тоже идеально.
0: Ты во дворе никогда не разъедешься с машиной на искусственном интеллекте. Никогда.
1: Так я во двор уже и не заезжаю.
0: Вот.
1: Я с другим человеком не разъезжаю.
0: Ладно, сделаем небольшую паузу, скоро вернемся.
3: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего.
2: Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Дмитрий нам пишет, даже если искусственный интеллект где-то там на бумажке сделал раскладку плитки, то тут еще надо с заказчиком все обсудить, и все равно решение за мастером, а последнее слово за заказчиком. В каждом деле есть подводные камни, и в моем случае мастер подскажет, как лучше, экономично и красиво, если он профессионал. Да, Дмитрий, я с вами абсолютно согласен. В вашей профессии ближайшие 20-30 лет вообще можно не переживать. Никто вас не заменит.
2: Да тут же дело не про переживания. Понимаешь, все равно искусственный интеллект, с ним надо уметь общаться. Его нужно уметь настраивать.
1: Некоторые переживают. Каждый шестой опрошенный переживает, что его искусственный интеллект подвинет.
2: Ну вот смотри, фотографы вроде как могут переживать, потому что сейчас некоторые все фотосессии делают с помощью искусственного интеллекта. Где угодно, сделай меня там жирафом, сделай меня в образе теннисистки. Ну, можно попросить все, что угодно, но при этом, ну, это же не настоящее, это же не ты так выглядишь. Даже есть клипы, которые снимают и рисуют искусственный интеллект. Или, ну,
1: но иногда людям не надо, чтобы их настоящее лицо показывали.
2: Ну, слушай,
1: оно им не
2: надо,
1: нравится. Они хотят выглядеть лучше.
2: Но я к тому, что ничто не сравнится с настоящей фотографией, которую сделал человек, у которого есть какой-то
1: фотография,
2: творческий взгляд, какой-то
1: искусство.
2: Подход.
1: Искусство. Ты же знаешь, что есть фотография. Мы же сказали, если настоящее искусство, если мы говорим о высоком искусстве, искусственному интеллекту там делать нечего. Извините за тавтологию.
2: Ну да. Ольга из Беларуси на связи. Добрый день, Артем, с днем рождения.
1: Спасибо.
2: Мне сложно сказать, сможет ли меня заменить искусственный интеллект. Просто за 8 лет, пока я работаю медсестрой-диетологом, не было ни одного отпуска, чтобы меня не беспокоили с изменением меню. То поставщик подвел, то линия сломалась на заводе по изготовлению творога. Приходится на ходу менять меню, чтобы при этом еще выйти на 100% по выполнению натуральных норм. А иногда очень хочется, чтобы тебя не беспокоили, но это у нас не получится.
1: Пока да, пока вам рано расслабляться, искусственный интеллект вам не грозит, как мне кажется.
2: Но все-таки это человеческий фактор, наверное. Но я к тому, что у нас он всегда есть и будет. Это то же самое, что где-то есть идеальные линии конвейерные на заводе, где все четко, а иногда бывает человеческий фактор.
1: Идеальные, понимаешь? На конвейере — это не к искусственному интеллекту, это роботы, Марин. Вот раньше собирали вручную автомобили, например, да, на конвейере. Трудилось, грубо говоря, тысячи человек. Так. Они делали автомобиль, который действительно, ну, был, вот, он был с душой. Потому что не просто же так некоторые люди разговаривают с своими автомобилями и дают им имена. Потому что они воспринимают это как живой организм. Сейчас понятно, что на конвейере трудится человек 10, который просто контролирует, как роботы справляются со своей задачей. Мне кажется, действительно, многие автомобили душу утратили. Но, тем не менее, остаются автомобили, собранные вручную, которые стоят очень и очень и очень и очень дорого. И они, конечно, ценятся и будут цениться всегда. Потому что это уже не просто автомобиль, а это практически произведение искусства. Все остальное после рекламной паузы. Не переключайтесь.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом». Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.
0: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Радио «Шансон».

0: утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой.

0: А вы думали сегодня без чечеточки, да? Нет, конечно же.
1: Не дождетесь.
0: Да. Итак, дорогие друзья, мы хотим вам сообщить, что...
1: Мы переворачиваем активно календарь, уже скоро 3 сентября, и в Государственном Кремлевском дворце состоится невероятный концерт. Ведь каждый концерт заслуженного артиста России невероятный. Это всегда умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и танцевать. Концерт, конечно же, Михаила Захаровича Шуфутинского.
0: Это
1: информация
0: два
1: для
0: билета.
1: Лиц старше 12 лет.
0: Разыграем прямо сейчас. Два билета на концерт Михаила Шуфутинского за победу в нашей экспресс-чечеточке. Первая строчка очень простая. Робот деда заменил. Давайте, сочиняйте, присылайте нам еще три строчки. Если будет очень смешно, оригинально, весело и не пошло, то, конечно, два билета достанутся вам, и вы отправитесь на концерт Михаила Шуфутинского. Прекрасный подарок. Хороший стимул.
1: Невероятный подарок.
0: Да.
1: Робот деда заменил. Давайте, сочиняйте. Времени не так много. Чечеточка у нас экспресс. И Артем предупреждает, что не надо путать искусственный интеллект с роботами.
0: Ну да, но здесь...
1: А вот почему нельзя роботу поставить искусственный интеллект? И чтобы было тут полное комбо.
0: Будет такой сложный аппарат, но это не скоро, мне кажется.
1: Но недавно же робот обогнал бегуна знаменитого, легкоатлета.
0: Да.
1: Но я считаю, что это несправедливо. Человек всю жизнь занимался этим, всю жизнь и свое здоровье, и вообще, ну... Вся его жизнь — это спорт.
0: Не, ну соревнования роботов уже
1: проходят. Ну так
0: пусть
1: роботов и роботы соревнуются.
0: А люди роботы...
1: Тут... Зачем роботам обгонять спортсменов?
0: Не будет робот соревноваться со спортсменом.
1: Но новость звучит так, что робот обогнал.
0: Это просто эксперимент. Это не соревнование. Не будет таких соревнований, где люди будут соревноваться с роботами.
1: Есть соревнования, где мужчина думает, что он женщина, и выигрывает там, где все женщины.
0: Все уже
1: хорошо,
0: откатили
1: что
0: обратно.
1: Это откатили,
0: да.
1: Но это же было, такие инциденты.
0: Да, были. Обидно, что люди даже олимпиады проигрывали из-за этого, конечно.
1: Не то, что обидно, это прям дно.
0: Ты прям молодец. Сейчас бы Трамп тебе пожал руку.
1: Да, он тоже против?
0: Он и первый, кто начал это все дело разгонять. Слушай, в Америке
1: это,
0: начал
1: это
0: разгонять.
1: Странно, ведь он все-таки немножко такой чудной.
0: Давай сейчас не будем обсуждать президентов.
1: Все.
0: Давай будем обсуждать роботов. А люди пока сочиняют. Люди пока нам пишут свои сообщения. Доброе утро. Искусственный интеллект, конечно, весь хороший, пишет нам Юля, но его применение необходимо лишь в тех отраслях, где человеческих возможностей не добиться. Например, ювелирная точность. Машиностроение, строительство на определенных этапах. Применение его везде без разбора – это перебор. Например, смотришь анонс новостей, а там пометочка «Текст читает искусственный интеллект». И понимаешь, почему ты слышишь неправильные ударения, неправильные паузы, и вообще лексика хромает на обе ноги. Мало научить его читать, надо грамотно читать, а потом уж доверять ему какие-то виды работ. А фильмы с субтитрами – это отдельная жесть, нераспознавание фраз и слов, замена их тем, что придет в голову искусственному интеллекту. Это отдельный вид искусства. До восстания машин уже недалече. Вот видите, Юля, вы говорите, что много где искусственный интеллект еще пока
1: почему
0: не...
1: Юля?
0: Потому что Юля пишет. Вот. Юля пишет. А что, не Юля разве?
1: Просто
0: у меня написано
1: очень
0: Юлия.
1: Похоже сообщение про то, что пишет и Надежда, и еще много наших слушателей.
0: Ну, понятно. В общем, да, дорогие друзья, восстание машин хотелось бы не увидеть.
1: А бензина же нет, как они восстанут?
0: Они не на бензине, Марин.
1: А на чем?
0: На батарейках, Марин.
1: Роботы на батарейках?
0: Конечно, а ты думала, надо зарядить?
1: А батарейки не зарядил, и все.
0: Ваш робот на каком? На дизеле или на 92-м? Мой на дизеле.
1: А куда тут воронку вставлять?
0: В рот роботу.
1: Нет, у робота должен быть какой-то другой отдел, отсек.
0: Отсек, ну, может быть, будет.
1: Сбоку справа.
0: Сбоку справа там печень. Ну, ладно, хорошо. В общем, дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу и начнем подводить итоги нашей чечеточки. Узнаем, кто отправится на концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября.

0: лужи соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, подводим итоги. Итоги. Егорыч и Семеновна появляются в этой студии. На кону у нас 2 билета на концерт Михаила Шуфутинского. И сейчас узнаем, кому они достанутся.
2: Робот деда заменил, жаркобаню истопил, вместо веника березы проводами всех лупил. Опа, опа, вот это вот раки.
1: Это такие раки, что 18+.
2: Это от Соколова Евгения.
1: Робот деда заменил, а бабку ночью утомил. Бабка утром поняла, что с другим она была.
2: Другому отдана и будет некому верна,
1: не,
2: вообще-то.
1: Я бы так не стал, ну
2: это
1: ладно.
2: Евгений Онегин практически. Хорошо. Отсылочки. Робот деда заменил с больною поясницей, и теперь копает робот огород с теплицей.
1: А вот это хорошая замена. Ну да,
2: это
1: правильно.
2: Это от Александры.
1: Это вот такие замены мы одобряем. А робот деда заменил, он теперь совсем дедок. То мотор забарахлит, а то заклинит позвонок.
2: Ой, как хорошо, Михаил, это прям...

0: колола щечки. Бабка, зачем цветочки целовала,
1: а не деда? А она, по-моему, робота целовала.
0: Это от Василия. А почему тогда на щечки уколола?
1: Он там какой-то был.
0: Робот-ёж?
1: Робот деда заменил. Поликлинику сходил. И в собе сругаться, на рынок улыбаться. Это
0: так, давайте победителя, что ли, да?
1: Уже давно пора бы, да.
0: Робот-дед заменил мотоцикл, починил бабку, он отвез на рынок, так купила там простынок. Опа!
1: Кто бы мог подумать, что слово
0: это
1: мотоцикл такое сложное, да?
0: Успела.
1: Мотоцикл починил.
0: Зато это в очередной раз доказывает, что тут настоящие ведущие, которые картавят, шепелявят, заикаются, половина слов не выговаривают.
1: Ну, в общем, да, дорогие друзья.
0: Это вам не искусственный интеллект.
1: Так, что, Илья Петров, мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на концерт Михаила Шуфутинского.
0: И, Государственный Кремлевский дворец. А каждый концерт заслуженного артиста России — это всегда умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и танцевать, для лиц старше 12 лет. А концерт даже это один дополнительный дали. Так что, дорогие друзья, имейте в виду.
1: Я что хочу сказать. Не расстраивайтесь, если вам не удалось сегодня победить, потому что завтра мы снова будем разыгрывать билеты на Михаила Шуфутинского.
0: А зачем ты все рассказываешь? Завтра будет завтра.
1: И в понедельник
0: что-то
1: будем
0: разошелся.
1: Разыгрывать. И во вторник.
0: Секрет какие-то должны у нас оставаться.
1: 10 дней подряд будем разыгрывать. И никто мне не запретит. Понятно.
0: Но сегодня не запретят, это день рождения. А
1: ладно,
0: посмотрим.
1: Дорогие друзья, да, впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Ну и, конечно, мы уже готовимся встречать в этой студии Максима Апреля и Светлану Тернову, потому что с 10 до 11 на радио «Шансон» «Звездный завтрак».

0: радио «Шансон».
1: Итак, какие песни поют нам сегодня звезды? Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых будет зависеть будущее. Займитесь чем-нибудь простым. Ваша песня «А я чё» Валерия Кураса.
2: Тельцы, разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько из них. Все будет получаться с легкостью. Ваша песня сегодня «Ветер» Артема Демина.
1: Близнецы, будьте достаточно рассудительными, чтобы не допускать ошибки и довести проекты до успешного окончания. Вам помощь. Песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаум.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить ваше семейство, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. Ваша песня «Чашечка кофе аромат ванили» Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с чем-то важным. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня и начните, например, с зарядки утра. Ведь вы давно хотели начать новую жизнь. Ваша песня сегодня «Чубчик кучерявый» в исполнении Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что неплохо было бы и поделиться радостью с окружающими. Настроение? Ловите песни «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
2: Скорпионы, у вас, если есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то обязательно постарайтесь сегодня их решить. Ваша песня «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им прежде нужно ваше внимание. Слушайте «Любовь хулигана» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны, не теряйте голову, она вам еще пригодится. Ваша песня в этот четверг «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте приятную музыку, любуйтесь природой и пусть лето продолжает вас радовать. Ваша песня «Подмосковная рыжая лилица» Султана Лагучева.
2: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для продвижения своих дел. Вы на пути к исполнению мечты. Совет сегодня ловите в песнях Кая Метова, который, кстати, уже 26 августа даст уникальный концерт на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты любимого артиста Кая Метова. Это информация для лиц старше 16 лет.
1: Моя любимая песня у Кая Метова «Position Number».
2: А про кофе тебе не нравится?
1: Про кофе мне нравится. Про кофе тоже нравится. Я очень с удовольствием, дорогие друзья, приходите, послушайте и получите удовольствие.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Число кафе в городах-миллионниках за год сократилось на 6% до 12 тысяч точек, об этом сообщает ТАСС. Тем не менее, в Челябинске и Уфе число таких заведений выросло, как и в большинстве других мегаполисов. Самое заметное сокращение кофеен произошло в Новосибирске – минус 15%, а в Москве закрылась каждая десятая точка с кофе. Аэропорт Пулково рассматривает возможность запуска прямых рейсов в Эфиопию. Об этом сообщили в компании «Воздушные ворота северной столицы». Отмечается, что аэропорт в эфиопской столице Аддис-Абебе имеет хорошую взлетно-посадочную полосу. Это может стать дополнительным стимулом для запуска прямых рейсов. Африка остается малоизученным направлением для россиян, несмотря на все условия для комфортного отдыха, доступные цены и высокий уровень сервиса. Сейчас из Пулково выполняются 4 прямых рейса в африканские страны – Египет, Тунис и Марокко. В России приняли новый ГОСТ на булочке, который начнет действовать с 1 сентября. Новый документ впервые четко прописывает, что относится к сдобе – плюшки, ватрушки, крендели, бреши и другие виды выпечки. Для всех теперь действуют единые требования. Например, масса булки не должна превышать 1 килограмм, а мякиш обязательно должен быть пропеченным. Пекари считают, что новый ГОСТ на цену булочек никак не повлияет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее наше утро продолжается звездным завтраком, где вас ждет встреча с Максимом Апрелем и Светланой Терновой. Задавайте свои вопросы артистам в МАКС и других мессенджерах. Курс доллара на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, юань стоит 12 рублей 63 копейки. Служба информации, радио «Шансон».
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
3: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
4: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
3: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:05 в столице, дорогие друзья. Время позавтракать. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». У нас сегодня не одна звезда, а сразу две звезды.
2: Это звезду... тебе в подарок на день рождения. Две звезды.
1: Две звезды. Максим и Светочка. Привет, ребята, привет. Мы приветствуем. Максим Апрель, Светлана Чернова.
3: Всем привет. Доброе утро.
1: Будем сегодня общаться, будем сегодня... поздравляться. Будем сегодня
2: купаться
1: в овациях наших радиослушателей. Поближе к микрофону, Свет, потому что ты сейчас себе немножко...
2: Его, вот, прям...
1: и он регулируется и по длине, и по высоте.
2: Хочу, сижу, и ничего не делаю.
1: Хочешь в наушниках, хочешь без наушников.
2: Я-то без наушников лучше.
1: Хочешь поближе к Максиму, хочешь подальше.
2: А вы, дорогие радиослушатели, заходите на сайт Радио Шансон и в официальную группу ВКонтакте, там идет трансляция, можете посмотреть, какие у нас гости красивые.
1: Ой, ну вот сегодня очень красиво. Спасибо, особенно Светочка.
2: Ой, спасибо.
1: Свет, невероятно.
2: Нам мне
1: идет.
2: Максим тоже нравится.
1: Голубой цвет.
2: Нормально. Голубой, да.
1: Это твой цвет. Так, ну что, ребят, рассказывайте. Правильно сказала Марина за несколько минут до включения кнопки микрофон включен. Как проходит ваше лето? Как вы вообще? Что интересного, нового, радостного? Отдыхаете, работаете вы летом? Что вы делаете? Рассказывайте.
3: Совмещаем приятное с полезным, мы работаем и отдыхаем.
1: То есть едете на курорт, днем купаетесь,
3: да,
1: вечером концерт.
3: У нас, так
1: концерт.
3: Скажем, курорт, он уже так это, у нас на даче, на студии курорт больше.
2: Можно
3: купаемся там и загораем.
2: Максим сказал, выбирайте, нашей дочке сказал, выбирайте собачку или курорт. Соня выбрала собачку, и теперь у нас щенок 2 месяца, и мы никуда, я практически вообще не могу никуда.
4: А что у вас за щенок, какой породы?
1: Шпиц.
2: Той пудель, очень хорошенький, но... очень гиперактивный, это, ну, я, это хлеще, чем ребенок.
1: Я думал, хлеще, чем Джек Рассел Терьер.
2: Ну, я не знаю, даже, ну, она полегче, ну, я имею в виду по весу, ну, по этому, по конституции, но...
3: Хорошенькая, но шустрая, вообще, блин, все грызет, таскает.
2: А вас до этого когда-нибудь была собака?
3: Туда-сюда, налево, направо.
2: У меня в детстве только была собака.
1: А у тебя, Максим, были вообще домашние животные?
3: Ну, у нас у родителей у меня была собака большая, там, ну, в вольере там жила.
1: Вот, в вольере. Так вот выпустишь, вольере, и потом вольере. В деревне минус один житель.
2: Так, слушай, ну какие вы хорошие родители, что вы так лихо исполнили желание дочки. Ведь
1: пожертвовав.
2: Это не ей все вот эта вся канитель,
3: да,
2: собака.
3: Да, мы натерпелись, сука.
2: Все...
3: Она у нас такая дама, там, не мытьем так к этаним. Она просто одолела уже собака.
2: Знаете,
3: собака,
2: как
3: собака,
2: она сманипулировала, устали. Дочка? Я была...
3: Сдались, руки вверх подняли.
2: Ни в какую. Я против собаки была, потому что, ну, на кошку у нее аллергия, на собаку у нее маленькая аллергия у Сони, маленький процент аллергия. А она, знаете, как сказала? Мама, ты не хочешь, чтобы я была счастлива? Вот так вот. И тут я так задумалась. И правда, ну, она грустила порой там это, и получается, что...
1: Слушай, ну, пудели, они хотя бы действительно гипоаллергенные собаки еще.
2: И хотя бы, может, типа псины не воняют, но нормально воняют. Псины.
1: Серьезно?
2: Любая мокрая собака. Не мокрая, не мокрая.
1: У меня был пудель. Вообще не пахло.
2: Ну, я нюхачка, может, у меня что-то это тю-тю.
3: Мне нормально, короче.
1: Тебе норм, да? Расскажите, что у вас...
2: Нет, ну, ты не нюхай собаку. Проходи мимо. Она лезет же. Я ее на ручках ножу, конечно, полюбила уже, что делать.
1: С кем спит собака?
2: Мы на кровать-то ее не берем, потому что ей нельзя, она ножки может поломать. Да и вообще, я считаю, что спать
3: нельзя.
2: На кровать, я считаю, что лучше не спать.
4: Ну, это у вас собака,
2: но
4: сколько, один месяц пока у вас в пользовании?
2: Она еще полмесяца у нас.
1: На самом деле...
2: Ну, я уже вот просто думала, что
1: на самом деле спать или не спать с хозяевами решают не хозяева.
2: Ну да,
1: а
2: она хочет, но она шпулит, но...
1: Если хочет,
4: кстати,
1: сделает.
4: Это отдельная тема для нашего утреннего шоу, как-нибудь обсудим.
1: Спите ли вы?
4: Вы ушли на ковер или на диван, а собака спит на вашей кровати.
2: Да, я уже готова спать была на полу, чтобы она не скулила, чтобы не просилась на кровать. Ну, что-то не нашла, на чем подстелить помягче.
1: Так, ну что, мы бодро, интересно начали, весьма активно. Я думаю, что также активно к нам будут подключаться и наши радиослушатели. Итак, вопросы можно задавать не одному гостю, а сразу двум. Хотите Максиму, хотите Светлане. Плюс 7-909-955-103-0. А мы скоро вернемся.
0: На радио «Шансон» реклама.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский,
0: Михаил Бублик,
1: Султан Лагучев,
0: Алексей Брянцев,
1: Евгений Григорьев,
0: Алексей Петрухин,
1: Сергей Любавин,
0: Тамара Кутидзе,
1: Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17. Звездный завтрак на Радио Шансон.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звезды «Завтрак» на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях Максим Апрели и Светлана Тернова.
2: И наша слушательница Зоя Петровна из города Кинешма задает вопрос. Максим, заметили ли вы всплеск популярности после того, как спели в дуэте с Артемом Деминым?
3: О, да!
4: Абсолютно. Заметил?
1: Проснулся известный.
4: Ну, ребят, я вам честно скажу, песня, я, ну, как
2: стрельнула,
4: бы особо не рассчитывал, что она прям поднимется.
2: Ну, да, то есть ты согласился и просто из уважения к Артему, да? Типа,
1: из жалости это называется.
4: Мне понравилась песня, на самом деле, прикольная.
2: Она даже под гитару была прикольная. Вот как
4: вы да, песня хорошая. Да. Хорошая песня, и она сработала. Мы, ну, долго писали. Долго, как бы. Но это из-за меня, как бы, было такой момент.
1: Ну, у тебя там очередь. Ну, я посмотрел. У тебя три недели трек.
4: Ну, да.
1: Вот так вот.
4: Я считаю, что получилось очень неплохо.
2: Твой следующий трек убил популярность Артема Демина. Потому что сначала, вот, у Артема сегодня день рождения, поэтому, конечно, хочется немножко и про него поговорить. Тем более, раз у вас есть совместная песня. Он каждый день заходил на Яндекс.Музыку, типа... На 1000 больше, на 500 человек больше послушала песню. То есть у тебя когда-то
1: вообще-то
2: был...
1: на 20 тысяч там.
4: У него там что-то, по-моему, раз в 20, наверное, вырос, да?
1: Ну, до 422, это вот максимально.
4: Сейчас я заходил, чуть там снизилось.
1: Сейчас 220.
4: Я думаю, мы сейчас еще это, мочканем песенку и поправим положение, ну да.
1: Ну, а почему? Ну, мы сейчас что-нибудь придумаем с Максимом.
2: А вы в тур его возьмете?
1: Да, с двумя
2: песнями. А как же вы без него?
4: С гитарой.
2: Я просто как раз вот и переживаю, надо ли кого-то бронировать на эфир другого.
1: Просто Марина себе присмотрела новенького соведущего. Молоденького.
4: Подсиживаю тебя.
2: Старенький лучше, чем два новеньких.
1: Думай, да.
4: Маленькими шапочками.
1: Пусть уже артисты заберут этого.
2: Гастролера.
1: Гастролировать. А я тут пока порезвлюсь с молодыми.
2: На самом деле, на тему песни «Зачем?» нам пишет наш слушатель. А могли бы вы «Звездный завтрак» превратить немножко в живую струну и исполнить с Максимом песню «Зачем?» в
1: живую? Не подо что даже ее сыграть. У нас даже инструмента здесь никакого нет.
2: Только...
4: Зачем?
2: Извините, у меня морозы старческие, я не помню слов пока. Зачем? Ты задаешь один и тот же вопрос.
1: Так, ладно, что еще? Есть у нас вопросы от Туси. Ну, здесь, по-моему, уже было много всего сказано, да?
2: Ну, как видишь, хотят люди еще про любовь послушать.
1: Да, хотят все-таки еще раз про любовь. Когда вы поняли, что между вами пробежала искорка? Искорка. Это любимая тема для, я знаю, Светланы. Она про искорку расскажет нам подробнее.
2: Так, ну, искорка...
1: Не сильно глубоко, как бы, погружаюсь в биографию, что эта история уже звучала же у нас в эфире.
4: Постречались
1: мы осенью.
2: Постречались мы с тобой под осенью листвой. Постречались мы на... Максим предложил мне записать песню, и...
1: Песню
2: мы записали, потом сняли клип, потом мы общались долго, и вот потом я поняла, что это очень... Ну, искра, вот она, понимаете, тут не то, что там какой-то человек там или хороший, или плохой, просто искра вот она есть. Ну, и еще, конечно, я и поняла, что Максим очень серьезный человек.
1: Короче, Свет, скажи мне, а искорка была вот по внешности, связана с внешностью Максима, или все-таки голос тебе?
2: Нет,
1: как-то...
2: конечно. Нет, ну, внешность и голос, это все не важно. Главное, вот душа человека, ты ее чувствуешь на уровне...
1: Ну, это, в общем, необъяснимо.
2: Это необъяснимо, да.
1: Что такое любовь?
2: Голос-то, конечно, голос его привлекает, потому что он такой брутальный у него тембр. Так что, конечно.
5: Сколько лет вы вместе?
2: 12?
1: Иногда семьи рушатся после такого вопроса.
4: В сентябре 13 будет мы вместе.
2: А, в этом сентябре будет 13 лет, как мы знакомы, а 12 лет мы женаты.
5: Но у вас бывают какие-то моменты, когда друг друга прям подбешиваете? Может быть, там поругались и не общаетесь?
2: Естественно, причем очень часто.
5: А есть какой-то секрет, как сохранить отношения, даже если иногда кто-то кого-то подбешивает?
2: Ну, вы знаете, если гордыня вот в человеческих отношениях очень большую роль играет, но если ты чувствуешь, что человек тебя любит, ты можешь пойти на какие-то...
1: Свет, ты делаешь первый шаг к примирению или это делает Максим? Давайте только быстро, у нас 15 секунд.
2: В основном я, потому что Максим очень горделивый мужчина.
1: Он погорделивее,
2: чем ты. Но я чувствую, что он меня любит, поэтому я могу, да. Если я почувствую, что он меня не любит, я уже никогда не пойду на этот шаг.
1: Вот так вот. Дорогие друзья, скоро вернемся, готовьте свои вопросы.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
14: Баста. Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
15: Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-26-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Музыки много, шансон один.
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: Звездный завтрак на радио Шансон.
1: 10:26 в Москве, это «Звездный завтрак», и у нас сегодня в гостях счастливый обладатель гибридного автомобиля Максима Апрели.
2: Что, прям в очередях не стоишь на заправке?
3: Больная тема.
1: И Светлана Тернова, которая, наверное, вообще не водит. Водит.
2: Я обладательница «Мерседеса» 2002 года.
1: Ух ты! Ничего себе, с гордостью сказала.
2: Антиквариат, как и я. Олдтаймер какого? Красного цвета? Нет, синим, темно-синего. Кстати, бывшая владелец какая-то Путина там была. Ну, не помню буковку, но Путина. От до фамилии нашего президента.
4: Не знаю, да, классно.
2: Женщина.
1: Ну, давайте поговорим, поскольку лето еще не закончилось. Сейчас такая пора, когда каждый, у кого, кто живет на земле, а вы, я знаю, живете в собственном доме, вот, есть проблемы, кому бы сбагрить кабачки.
2: А или иногда, яблоки.
1: А иногда и яблоки. Стоит ли остро перед вами эта проблема? Я завуалированно спросил, ведете ли вы какое-то домашнее хозяйство? Что-то высаживаете или нет?
2: Пока нет.
1: Почему?
3: У нас пока только туйки растут. Вот. А сад у нас есть вот у моих родителей.
2: Валя.
3: У них там сад и груши, и яблоки, и там разных сортов, и помидоры, и огурцы.
1: Но,
3: и
1: тем не менее, бассейн ты себе поставил. Сколько раз ты искупался в бассейне в этом году?
3: Ну, что-то вообще, то погода
2: даже
3: бывает, я есть, я где-то
1: далеко. Ты один раз?
3: Ну, я, наверное, раз 5-6 искупался.
1: Ну, то есть... Получается, что как-то не очень востребованная вещь под названием бассейн.
2: На самом деле она, вы же понимаете, его нужно постоянно чистить, постоянно зацветает вот такой бассейн.
4: А фильтр какой-нибудь?
2: Прям фильтр, такого, да, он есть. Он
3: в прошлом году были проблемы, в этом году уже как бы научились, так скажем, более-менее ухаживать. Там пылесос у нас плавает, постоянно убирается, не включаем фильтр, всегда работает, не отключаем. Короче, в химию налили там раз... 4 дня, там 5.
1: Ну ладно,
3: все нормально.
2: Артем, я знаешь, что придумала?
3: Особо прям не трудно.
2: Была бы классная рубрика, если бы ты ездил в гости к артистам, у кого есть дача.
1: А я был у них, я могу рассказать. Заходишь налево, баня.
2: Баня, нет еще пока.
1: Как, ну я же видел.
2: Не говори, как есть.
4: Ты что, парился, что ли?
2: Дом с колоннами,
1: скажи. Я не парился, но баню я у вас видел.
2: Дом с колоннами и с бельведером?
1: Слушай, у них очень маленький, аккуратный, очень уютный домик, в котором Максим еще умудрился сделать студию звукозаписи. Целая комната. Хочешь там спальня, а хочешь звукозапись. Да, Максим? Mm-hmm. Во всяком случае, кровать и все для записи песен там есть.
2: У нас в понедельник просто в гостях был Маракеш, ваш близкий друг. Вы дружите семьями. И мы с Артемом, когда он уже ушел, мы любим обсуждать артистов, когда они ушли.
1: И вас тоже будем обсуждать, кстати, когда вы уйдете. Кстати, а когда вы уходите?
2: Мы просто за эфиром обсудили, что вот все равно вы же новое поколение артистов, которые звучат на шансоне, собирают концертные залы. И действительно, вы какие-то другие.
1: Вы новая школа.
2: Есть вы сами замечаете, что меняется шоу-бизнес, потому что раньше было там конкуренция, еще что-то. Вы же с легкостью предлагаете всем дуэты. Хотя иногда, я понимаю, что многие те, кто слушал шансон много лет подряд, они иногда могут перепутать, кто такой Максим Апрель, кто такой Маракеш. Ну, то есть все равно люди не до конца прям могут напеть ваши песни и вас распознать. Вы не чувствуете, что...
1: При этом вы популярны в различных...
3: У нас даже это бывает...
1: Цифровые
3: верно, да, подметили бы и путают, и как бы, ну, кто как выглядит, думает, там, допустим, Антон,
2: ну,
3: это Апрель, да, а я там Маракеш. Вот.
1: Влюбляются в Апреле, а это оказался Маракеш.
3: Вот. Я не знаю, я абсолютно спокойно отношусь, как бы. Ну, наверное, еще время там мало
2: какая
3: прошло, как-то
2: разница?
3: Не примелькались мы так, видимо, прям уж так, чтобы прям явно было понятно, кто есть кто. Ничего так страшного.
1: Новое поколение артистов очень много записывает песен. У вас прям конвейер. Что у тебя, что у Маракеша, что у Лисицына, что у еще у ряда молодых исполнителей, которые...
2: У Завьялова тоже.
1: Да, да, да. Вот.
3: И... Кстати, вот у нас буквально позавчера трек вышел с Завьяловым.
1: Я знаю, да.
2: Как вы на концертах сами такое количество текстов, песен запоминаете? Это же нереально, если у тебя песни выходят каждые три недели.
1: Да.
3: Слушайте, вот у меня на самом деле есть проблема, да, такая с памятью. Я, бывает, не помню, что вчера было и чем я занимался. А вот песни я все помню. Я не знаю, как это вообще это происходит на самом деле, но я все песни помню и без проблем это все исполняю.
1: Ну, спой песню, девочка.
3: Живу. Моя песня еще не допета. Твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина.
1: Еще?
3: И где-то за полночь выбежишь вслед за ним, снова раздета.
1: Так.
3: Ночь я же в этом вина. Опять сегодня одна.
5: Твоя песня не допета. столе еще немного осталось вина. Совсем случайно с холодком так показалось на мгновенье. Ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:34 в столице. Это «Звезды завтрак» на радио «Шансон». Максим Апрель, Светлана Тернова. Если Максим выпускает каждые 3 недели песню, Света, как у тебя обстоят дела? Что ты делаешь? В каком режиме ты выпускаешь новые хиты? Выпускаешь ли ты что-то вообще? Нет?
2: Вот как бы 3 месяца назад, да, вышла песня «Мальчик мой». У него есть песня «Девочка», а у меня вышла песня «Мальчик мой».
1: 3 месяца прошло. У Максима за это время уже бы альбом появился.
2: Ну, я-то не такая звезда.
3: Мы сейчас
2: звезда, еще видишь,
3: готовим, буквально вчера начали делать аранжировку, будет новая песня скоро.
1: Скажите
3: в сентябре выйдет.
1: Почему, Максим, почему у тебя песен и дуэтов больше, чем у Светы?
2: Ты что, вообще охренел нас?
1: Вот, да, вот сейчас вот, да. Я именно на таком языке я и хочу, чтобы дальше продолжался эфир.
2: Молодец, Артем, правильно.
3: Уберите, пожалуйста, подальше.
2: Я-то гораздо талантливее, чем он, понимаешь? Талантам надо помогать. Бездарности сами пробьются.
1: Свет.
2: Шутка.
1: Нет, правда.
2: Я надеюсь, ты понимаешь.
1: Да, конечно, шутим.
2: Мы мальчик.
3: Думаю, продолжим разговор.
2: Я так понимаю, ты обратно на электричке едешь домой, да? Я на прекрасное метро доеду. Прекрасно. Знаете, что я хотела сказать? Что на самом деле, вот к нам часто приходят артисты, но не так часто приходят люди семейные, которые артисты. У вас есть внутреннее? Я смотрю, Света, ты особо просто не заморачиваешься, мне кажется. Заморачиваешься?
4: Да, я очень...
1: Ты ревнуешь популярность вот, Максима и, ну, допустим, сравнивая, допустим, с собой? Ну, у него как бы в 2 раза. Получается, по цифрам я, исключительно по цифрам я смотрю. По количеству песен понятно, тебе его не догнать уже никогда. Вот, тебе нужно записать еще тоже.
2: Качеством 300. Надо. Качеством.
1: Да.
2: Ну, что я могу сказать? Да, конечно же, у меня бывают такие моменты. Иногда мне вообще, как бы, это у меня от настроения зависит. Но, конечно же, у меня бывает не то, что ревность, а мне кажется, все, я уже старая, мое время уходит, и все. А он вроде молодой и пишет для себя. А я вроде бы, знаешь, а с другой стороны, у меня нет столько энергии.
1: А ты пишешь?
2: Я пишу песни, но он бракует мои песни.
1: А свои записывает?
2: А свои записывает. А мои гениальные песни, он почему-то говорит, что это глупо.
1: Спой фрагмент своей самой гениальной песни. Давай.
2: Я не могу оценивать гениальность своих песен.
1: Ну,
2: а ты готова отдельно ездить в туры без Максима, что, допустим, у тебя свои, у него свои? Не так, что вы вместе? Я, конечно же, готова, но меня никто не зовет в эти туры. Так. Но на самом деле я гастроли не люблю, честно скажу. Наверное, в этом и, как сказать, заключается мое внутреннее, как сказать, мое внутреннее торможение, моей
3: популярности. Света не любит никуда там собираться, на подъем, на самом
2: я
3: деле, очень тяжело.
2: Я очень тяжело на подъем, мне очень тяжело собраться.
3: Если я там собрался и подъем.
2: Мне так много вещей надо, да, что мы даже вот едем вот на дачу к Максиму. Я набираю...
1: Максим, сколько тебе нужно времени, если тебе скажут, что вот, начинаются гастроли, сколько тебе нужно времени, не знаю, в часах, в минутах, в днях для того, чтобы собраться и выехать из дома?
3: Я за час соберусь,
1: вот.
3: Все, я в такси уже буду ехать.
1: Светлана, а ты?
2: Ну, если мне так будет сильно надо, то я и за час соберусь.
1: А, то есть все-таки тоже за час соберусь.
2: Но, как бы, что-то так не получается.
4: Ну, хорошо, допустим, ребят, представьте, вы заработали все деньги, все ваши вот материальные какие-то желания исполнились. Машины, дома, там какой-то отдых, помочь близким, еще что-то. Дальше вы бы хотели какой-то бизнес, не связанный с музыкой?
2: Я бы хотела, да.
4: Что бы ты открыла?
1: Чем бы ты
4: сделала?
1: Ноготочки, бровки, что там, глазки?
2: Нет, я бы хотела открыть бутик винтажных духов, ароматов, потому что я больная еще по парфюму, у меня так есть.
1: Именно что-то очень редкое, меньшее.
2: Винтажное, да. Я сейчас вот иногда покупаю из моей молодости какие-то духи, они мне воспоминания какие-то навевают, и некоторые очень трудно достать там. И есть я прямо погружаюсь в это время, когда я была молодая, вот это ты все впереди у тебя, и вспоминаю именно какой это был момент, именно какой запах, да, и вот музыка и ароматы погружают нас в какое-то вот
1: это
2: пространство.
1: Это очень красиво. Сейчас сделаем небольшую паузу, и после рекламы узнаем, а какой бизнес хотел бы открыть Максим Апрель.
0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
11: Когда вышел на пенсию, понял, хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
12: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
13: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, срок в месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
14: Великий комбинатор на службе в полиции.
15: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
14: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
17: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
16: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
17: Танцпол подойдет?
16: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
18: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
20: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», и у нас в гостях Максим Апрель и Светлана Тернова. Ни для кого не секрет, что это семейная пара, несмотря на то, что Максим Апрель, а Светлана не Апрель. Итак, дорогие друзья,
2: Максим Тернов.
1: Скажи мне, пожалуйста, Макс, вот Света сказала, что если бы не музыка, она бы занялась...
2: Нет, не если бы не музыка, а если бы музыка принесла так много денег, что были на бытовые
1: базовые
2: потребности.
1: Занятие для души. У тебя какое было бы занятие для души? Что бы ты такое? Шиномонтажка?
3: Ребят, для души мойка. Я бы, знаете, что, я построил какой-нибудь складик такой нормальный и сдал бы в аренду без заморочек, без всякой суеты.
1: Ну, это просто...
2: Я
3: хочу заниматься, ребят, ну, для души я занимаюсь музыкой. Пока на сегодняшний день, как бы, я другие моменты и не рассматриваю. Хочется песни писать хорошие, исполнять.
1: Хобби у тебя есть какой-то?
3: Для меня кайф.
1: Хобби, гонки, автомобильные гонки. Хотел бы участвовать в Формуле 1?
2: Нет.
1: Вот ты уже накопил денег.
2: Так много денег вряд ли заработаешь на музыке. Да. Для Формулы.
1: Сейчас она тебе приговор, Витьку диагноз поставил.
3: Даже не
1: столько
3: знаю.
1: Ты не заработаешь.
2: Сейчас она остимлет.
3: Просто хочется, как, не знаю, я хочу песни петь хорошие, душевные, хорошие песни. Пока сегодня так.
1: Пока ты не напился, короче.
3: Да, я просто пока не напился, это раз, и во-вторых, я, наверное, это... Или наоборот, во-вторых, я еще не напился. Во-первых, я уже насуетился там, в свои там, годы, да, там, юные, так скажем, и что только не было у меня.
1: То есть
3: там,
1: у тебя
3: и сервисы, там, и
1: цветы
3: цветами торговал,
1: да?
3: Что только не... И мойка у меня была, и много чего.
1: Ну,
3: и перевозки.
1: Сколько бизнесов у человека было, Мария.
3: Да, и везде там я...
1: А
3: там,
1: ты только самолеты продавал, и все.
2: А ты колбасу,
3: с утра до ночи носился, как грязный.
1: Ну, я еще в санэпидстанции работал, да, у меня еще было.
2: Так, ладно, где в ближайшее время наши слушатели могут тебя увидеть, в каких городах будут концерты?
3: Ну, в ближайшее время, сейчас вот недавно у нас тур закончился с Антохой, мы гоняли.
1: Надо отдохнуть,
3: вот,
1: да?
3: Сейчас, да, я хочу заняться до Нового года, наверное, песенки еще попишем новые. И после Нового года начнем, наверное, с февраля будет тур у нас. Мы перед Новым годом, наверное, анонсируем.
1: Смотри, вы все время едете в сторону Урала, Сибири и Дальнего Востока, а в сторону, скажем, в другую сторону вы ездили?
2: Это только по Волжье ты имеешь в виду?
1: Ну да, там Карелия, вот эти вот города типа Петропавловск.
3: Зовут, пишут оттуда. Может быть, зацепим какие-то города. Видно будет. Хочется на Дальний Восток тоже слетать, сгонять, посмотреть, что там. Мне прям интересно, что там вообще за обстановка такая.
1: Ты никогда не был, да, ни на Сахалине, ни в Владивостоке?
3: Да-да-да, вот мне прям интересно побывать. Посмотрим, не знаю, пока еще не буду прям.
1: Ну, в общем, ты еще открытый для коммерческих предложений, если кто-то хочет, да, сейчас вот прям слушает нас из Владивостока, а у него там день рождения через месяц. Можно всегда подсуетиться, пригласить артиста. Да. Вот. Ну что,
2: Марин?
1: Веселые
2: вы, ребята.
1: Веселые ребята. Жалко, что, к сожалению, наш эфир заканчивается. Ты хотел сказать, что до Нового года будешь писать песни. Ну, то есть в таком же режиме, ну, минимум 3-4 песни ты должен до Нового года нам представить, да?
3: Подальше. Я думаю, да. 3-4 песни мы сделаем.
1: Света, у тебя до Нового года хоть одна песня будет,
2: ну,
1: нет?
2: Хоть одна должна быть.
1: Я не говорю, до какого года. До 27-го или 28-го?
3: Света сейчас в сентябре сделаем. Будет новая песня.
1: Быть. В сентябре будет песня.
2: Я ее еще не выучила, еще не знаю. Ну, я ее только...
1: Ну, еще
2: хотя я вот уже припев запомнила. Там.
3: Ну, работу мы уже ведем над этим.
2: Ну, как сказать.
3: С вчерашнего дня прям начали.
1: Ну ладно, ребят, мы хотим сказать с Мариной вам огромное спасибо за то, что вы...
2: Вы легкие, веселые,
1: да,
2: позитивные.
1: Приехали
2: это
1: к нам
2: здорово.
3: Вам спасибо.
2: Вы же нас возбуждаете так, до такой степени, что мы такие легкие становимся. Ну, вам пора за собакой ехать ухаживать.
1: Да.
2: У вас щенок дома. Мне-то точно, да.
1: Ну, а мы, в свою очередь, уже будем прощаться с нашими радиослушателями.
2: Спасибо вам огромное. Счастья вам,
3: до
2: здоровья.
3: Свидания,
2: Артем,
3: друзья.
2: Тебя с
3: всего
2: днем
3: доброго.
2: Рождения.
1: Ждите.
2: Будь
1: спасибо.
2: Счастлив. И успехов тебе и в творчестве.
1: Спасибо.
2: Тоже.
1: Мои успехи в творчестве напрямую зависят от твоего мужа. Спасибо.
2: Боже, как высокопарно звучит.
1: Ну, а что, хорошее слово. Всем приятно. Спасибо Марине Дымовой.
2: И Артему Демину большое спасибо.
1: Все, дорогие друзья, вернемся завтра в 7 утра. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Говорила мама мне много лет назад, не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только, мама, все равно я в горсад пойду.

0: Радио Шансон.
1: 11 утра в Москве на радио Шансон Новости. Здравствуйте. Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года. Сумма поставок достигла 1 390 000 000 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

По сравнению с прошлым годом, импорт увеличился в 3 раза. Россия в минувшем месяце была крупнейшим в мире покупателем китайских автомобилей. А вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания и Бельгия с закупками более чем на $1 млрд каждая. Первый прямой рейс между Камчаткой и Харбином состоится 24 октября. Он будет востребован в первую очередь жителями Камчатского края. Об этом сообщил в МАКСе глава региона Владимир Солодов. Полеты будут выполняться на отечественных лайнерах «Сухой Суперджет». Время в пути составит около 3,5 часов. Чтобы сделать тарифы доступнее, власти региона совместно с китайскими партнерами будут субсидировать маршрут. Средний размер пенсии по старости среди неработающих пенсионеров в 2026 году превысил 40 тысяч рублей в 6 регионах России. Это следует из данных соцфонда, который изучил ТАСС. Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пожилых граждан достигла почти 50 тысяч рублей. Среди лидеров также Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Женщины с детьми, регулярно заказывающие доставку, экономят на покупках более 2,5 часов в неделю или 143 часа в год. За последние 3 месяца этой услугой воспользовались 76% опрошенных женщин и 65% мужчин, выяснили для РИА Новости в одном из аналитических центров. Чаще всего женщины заказывают продукты. Готовую еду из кафе и ресторанов выбирает треть респондентов, и еще треть – бытовую химию. Отмечается, что к доставке россияне обращаются, когда не хватает времени на поход в магазин, а также при покупке тяжелых или объемных товаров. Служба информации «Радио Шансон». Оставайтесь на хорошем радио.

0: Добрая весть согревает и сердце у всех без исключения. Слово, оно, ух, какую силу имеет. Всем желаю здравствовать, вы на волне душевного радио. Денис Денисов у микрофона. И прямо сейчас испортим пятницу, осознав, что сегодня четверг. Кого не встречу, все говорят, слушай, сегодня же пятница. Ну да, да, да. И завтра тоже будет она. Поэтому ничего, ничего, прорвемся. У нас еще столько великих планов, которые нужно воплощать в жизнь. Михаил Шуфутинский нам в этом поможет.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк «Бульбит».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

любви лучше всего говорят не слова, а поступки. Виктор Королев и Воровайки. Ну, это же прямо-таки знаковые люди, которые выйдут на сцену в столичной лайф-арене 14 ноября. Всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Евгений Григорьев и Татьяна Куртукова. И Лесповал, и Стас Михайлов, и Шабан, и Владимир Ждамиров. В общем, все наши звезды. Любимые и знакомые, и даже новинки, и открытия. Наши эфирные холлы и чепик будут там. И вы. Если билеты приобретете, они пока еще есть. Хотите на танцпол, хотите не на танцпол. Это дело вашего выбора. В общем, действуйте поскорее. Информация для лиц старше 12 лет. Потанцуем от души. Жех, разгуляй!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Внимательно изучить правила дорожного движения – обязанность каждого водителя. Но не менее внимательно стоит читать и инструкции к таблеткам, которые вы принимаете. Госавтоинспекция напомнила о списке стоп-лекарств, после которых лучше вызвать такси, а не садиться за руль. В черный список попали антидепрессанты, антигистамины, снотворные, транквилизаторы, мощные обезболивающие, а также некоторые средства от простуды и кашля, особенно те, в составе которых прячется седативный компонент. После приема таких препаратов реакция может замедлиться так, что даже включение поворотника станет настоящим подвигом. В госавтоинспекции ссылаются на пункт правил 2.7, который прямо запрещает садиться за руль после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Так что если в инструкции к препарату написано «может вызывать сонливость», лучше отложить ключи. Безопасность дороже, чем личный комфорт и сэкономленные 5 минут в дороге. Это самая важная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ну как же ёмко, эти джентльмены Александр Устюгов и Константин Минин рассказали о том, что всегда будет в моде популярно и великолепно выглядеть. На каждом из нас, включая женщин, мы же говорим сейчас о них, это одежда в счастье. Поэтому наша мужская работа и задача творить, созидать, вытворять, причинять добро и делать их такими счастливыми, такими радостными, что, собственно, и будем делать, в том числе благодаря и песням, любимым, душевным, на волнах радио Шансон.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
6: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Когда любовь взаимна, да, человек действительно преображается. Он перестает не только стареть, но и грустить, да и вообще открывается в нем множество талантов. Вы же чувствуете, вы же знаете это прекрасно. Вот душевная волна любит каждого, кто на нее настроен. И вы становитесь еще лучше благодаря этому. А мы благодаря

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: В Москве полдень, на радио «Шансон новости». Здравствуйте. Половина бизнес-процессов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве к 2030 году будут базироваться на инструментах искусственного интеллекта, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик. Для достижения этой цели уже определены все основные показатели. Основными трудностями при цифровизации стали низкое качество данных, устаревшие технологии и необходимость массового переобучения кадров. Стало известно, в каких вузах Петербурга оказались самые низкие проходные баллы ЕГЭ. Доступнее всего в этом году в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, где в том числе готовят агрономов, специалистов растениеводства и животноводства. Там нижняя планка поступления начинается от 120 баллов. Они разнятся от направления и программы обучения. Спокойная ситуация в Государственном университете морского и речного.

Воздушного флота имени адмирала Макарова. Там минимальный проходной балл на направлении водных путей и портов составил 152. С таким же количеством баллов можно было попасть на кораблестроение. Программа обновления остановок городского транспорта завершится в Москве до конца года. В Зеленограде старых павильонов не осталось вовсе, сообщили ТАСС в Мосгортрансе. Особенность новых остановок – износостойкие и прочные конструкции, которые надежно защищают горожан от дождя и солнца. Новые павильоны собирают из материалов российского производства на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Банк России завтра выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом от 100 рублей до 10 тысяч. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На лицевой стороне монет изображен государственный герб Российской Федерации, на оборотной стороне рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тиражи золотых монет номиналом 100 и 200 рублей до 100 тысяч штук. Тиражи серебряной монеты номиналом 100 рублей и золотой монеты номиналом 10 тысяч рублей до 100 штук. Желающие могут расплатиться монетами по номиналу. Они являются законным платежным средством. Служба информации «Радио Шансон».

Вот он, открытый мастер-класс от Евгения Григорьева о том, как делать комплименты. По большому счету, что вижу, то и говорю. Но зато как изящно. Обжигаешь, словно специя. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чем старше становится мужчина, тем дороже становятся игрушки. Никуда тот самый пацаненок не исчезает. И приключения мы все так же любим. Просто они становятся чуть более сдержанны. Поэтому балуйте этого персонажа. Он вам точно поможет сделать жизнь веселее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: «Максидом».
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
7: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.

0: Так в своем сердечке и напишите. Музыки много, шансон один. И всегда на волне остаетесь с нами. А если еще и приложение Яндекс.Радио установлено, так вообще везде.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно.

0: Сон.ру, категория 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, конечно, приходишь такой к своему ненаглядному или своей ненаглядной, и все, с 24 по 30 октября мы едем на бархатный шансон, или летим, или, в общем, неважно, но будем там, в Турции, в отеле «Титаник» и «Делюкс Гольф Билек». Ну, тут все очевидно сразу становится, доказал. А там и встречи с любимыми артистами, и концерты, и вообще отдых, красота, лет продляем. Информация для лиц старше 18 лет, подробности на сайте radioshanson.ru. Кстати, там и узнаете, как мы будем разыгрывать билет на самолет туда и обратно. Уже интересно? А что вы еще ждете? Знаю.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта предложило увязать меры федеральной поддержки регионов с качественными оценками со стороны пассажиров. Субъекты, которые предлагают новые решения, будут получать больше средств для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и софинансирования транспортной работы. Об этом сообщил замминистра транспорта Алексей Шило. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество транспорта, регулярность движения и охват маршрутной сети. Лисички остаются основным видом дикорастущих грибов на рынке в этом сезоне. Поставки выросли почти на 10%. Суммарно за июль и первую декаду августа к нам завезли 464 тонны, сообщает газета «Ру». География поставок остается стабильной. Около 80% объема обеспечивает Владимирская область. 13% приходится на Тверскую область, 7% на Нижегородскую. Как и большинство сезонной продукции, грибы поступают напрямую от сборщиков и заготовителей, без посредников. Это в том числе позволяет оперативно отслеживать динамику поставок по конкретным территориям. Цены сейчас ниже прошлогодних. В среднем килограмм стоит 300-350 рублей против 450 годом ранее. Россияне меняют привычки летнего отдыха. В этом году Кавказские минеральные воды и Алтай вышли на первый план среди популярных курортов, сообщил заместитель президента Российской академии.

Образования Геннадия Онищенко. Он отметил, что происходит трансформация привычного понимания сезонного отдыха. Теперь летом граждане выбирают не только Крым или Сочи. Востребована рекреационная инфраструктура по всей стране. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

И еще до того момента, как появились карты желаний, начали рассказывать, что мечты свои нужно визуализировать. Все было сделано Михаилом Танчичем. И вот группа «Лесоповал» — яркий тому пример. Это же песня «Легенда». Хотя, может быть, именно благодаря ее появлению все так и случилось, и произошло. Здравствуйте, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона. Увы, на волне душевного радио. Все замечательно. Кстати, если вы еще не обедали, приятного. А если уже, тоже приятного. В нашей компании, естественно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Или раз полет мысли, это вообще что-то особенное. Прям-таки вид искусства. А если Ягода Малинина манила, звала, то давайте поразмышляем, кто же это может быть? Ну да, как в сказках, семья медведей. Да, вот так рождаются сказки, слухи и прочие интересности.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево – в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Какие разные музыкальные истории. Вот Сергея Трофимова буквально минут к пять назад, да? Эх, родная, была бы ты другой, не сидел бы я у соседки молодой. Ну, это где-то среднего возраста человек, да, уже осознанный, но переживает, любит, любит, любит. Вот у Виктора Забродина про красную рубаху. Здесь совершенно иная страсть и кипящие чувства. Юноша. А вот когда... Мужчина зрелый, знающий, умеющий и который за словцом, собственно, мудрым в карман не лезет. Это следующая история от Михаила Шафутинского.
1: Не было до мной, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюр. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, уповать на Всевышнего только лишь тоже нельзя. Да, действительно, был дан талант, ну а дальше уже это дело нашего выбора. Упорство, труда и веры в себя и в то, что все получится. Потому что талант есть практически у каждого, а вот его развитие – это уже очень-очень сложный процесс. И на длинном треке, как показывает практика, выигрывает более упорный и настойчивый, чем талантливый. Подумайте как-нибудь на досуге над этим, если не согласны. Ну что ж, такая точка зрения тоже имеет место быть.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле заявили, что не видят предпосылок для урегулирования конфликта на Украине. Динамика на фронтах хорошо известна. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва высоко оценивает усилия стран, которые стремятся способствовать урегулированию ситуации. Таких государств немного, поэтому их инициативы особенно дороги. По словам Пескова, на следующей неделе в Москве ожидают секретаря Ватикана по международным делам. При этом встречи с президентом России Владимиром Путиным пока в графике нет. МВД рекомендует для защиты личных данных отключить персонализированные ответы при использовании умных колонок. Компании собирают данные о предпочтениях пользователей, любимой музыке, вопросах, интересах, которые затем используются для таргетированной рекламы и создания профиля. Кроме того, ребенок может случайно оформить заказ или включить опасное устройство. В ведомстве рекомендовали отключить голосовые покупки в настройках аккаунта в системе «Умный дом», запретить колонки управлять критичными устройствами через настройки в приложении. С 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном районе Крылатской состоится фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на мэрию, главными событиями станут чемпионаты первенства России по водно-моторному спорту, в том числе соревнования на флайборде и гидроцикле. 30 августа, помимо соревнований, гостей ждет развлекательная программа. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол — это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 90.

0: У каждого есть место силы. И причем население наше делится на два лагеря. Кто-то любит столицу, Москву, а кому-то, наоборот, импонирует Санкт-Петербург. Уж что, зачем и как, Москва-река, либо Нева, это дело вкуса. Я обожаю и Москву, и Северную Пальмиру, и всех слушателей радио «Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. А еще очень люблю этот дуэт.
1: Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето». Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: белой карете.
1: Не спрашивайте, почему я смотрел обручальные кольца, но такие они сейчас здоровские, такие интересные. Из метеоритного железа есть, из дамасской стали, и, ну, драгоценные материалы, понятно, в их изготовлении. Это уже традиция. Ну, вот эти обалденские. Посмотрите, рекомендую.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
2: Очень трогательный диалог сына и отца в музыкальной форме. Александр Круг только что на волнах душевного. Господа хорошие, а вы тоже можете прям пообщаться вот фактически с людьми, которые сейчас находятся на расстоянии от вас? Да даже если и рядом, но в виде сюрприза отправить привет? Да это же супер! Программа по заявкам в новом часе стартует. Вы знаете, что нужно делать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ну а если есть желание сохранить, по факту-то именно об этом нам сейчас Евгений Кемеровский и поет, значит, все так и будет. Никакие преграды, расстояния, джунгли, каменные лабиринты не смогут разделить. Потому что для волн радио шансонность нашей связи нет преград.
1: Мы растворялись

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Дефицит кадров испытывают около 70% российских компаний. По информации Росбалта, он сохраняется на фоне демографической ямы, оттока специалистов и роста внутреннего производства. Уже год уровень безработицы держится на историческом минимуме 2,2%, тогда как здоровый экономический показатель составляет от 3 до 5%. Наиболее востребованными остаются специалисты в логистике, продажах, рабочем секторе и на производстве. За 2026 год работодатели этих сфер разместили 64,5% от общего числа вакансий. Всего за первое полугодие компании опубликовали 20 миллионов предложений о работе. Российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. Как рассказал хирург Минздрава Дмитрий Морозов, ключевую роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет семья. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, потребление алкоголя на 11%. Он добавил, что ведомство сформировало для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижение потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан. Мощный ливень ожидается в Москве в ночь на пятницу. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБС Евгений Тишковец, дождь начнется сегодня с 8 и 9 вечера. На квадратный метр выпадет до 10 литров воды. В свою очередь, в гидрометцентре заявили о завершении купального сезона в столице. Сейчас температура воды в Москве реке опустилась до 18 градусов и повышаться до комфортных значений она уже не будет из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. При этом на Черноморском побережье условия для купания остаются благоприятными. В Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии вода прогрелась до 24 градусов, в Геленджике до 26, а в Сочи и Туапсе до 27. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Принимаем сообщения, принимаем ваше послание, поздравительные адреса. Да что угодно может быть в нашей жизни, что нам захочется отметить. Вдруг в календаре увидели или мою историю посмотрели, что сегодня день лени международный. Так что, если

и вам ничего не хочется делать, знайте, вы так отмечаете. Да, и если что, напоминаю, Денис Денисов, микрофон 909-955-103-0. Эти цифры нужно знать, что вы, собственно, и делаете, потому что связь мы поддерживаем только благодаря сообщениям. Вашим, подчеркиваю, вашим, но прямо сейчас отправляем коллеге моему Артему Демину поздравления, эти аплодисменты. Уже 10-3 пришло в его адрес всяческих посланий от разных людей. Обязательно он прочтет и будет очень-очень большим. А пока приступим к трансляции поздравительного адреса. Тем более, что слушательница наша по имени Антонида Григорьевна празднует 80-ю годовщину. Да, у нее день рождения, юбилей. Поздравляем и мы, и дочь ваша, которая, собственно, и написала эту историю. Она любит очень шансон и практически никогда его не выключает. Дети, внуки, правнуки, все желают ей крепкого здоровья. Радио Шансон тоже. Долгих лет жизни, благополучия, мирного неба. Обожаем ее, ценим, любим. Поставьте, пожалуйста, песню какую-нибудь про маму, про день рождения. Есть такая. Галина Журавлева. С днем рождения, мама.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас привет, поздравления. И именно вы и являетесь авторами эфира. Сообщения ваши ретранслирую я, Денис Денисов. Отправляйте вы их по известным координатам 909-955-103-0. Привет, поздравления. Не забывайте указывать, от кого сообщение. И тогда все. Дело в шляпе. Шансончик, огромный привет вам из Луганска. Спасибо. И я поздравляю, пишет нам Богдан, свою жену Татьяну с днем рождения. Ей всего самого хорошего. Подарил ей сегодня путевку на бархатный шансон. Скоро встретимся. О, вот это здорово. Вот это жму руку. Поставьте что-нибудь из репертуара «Вороваек». Сделаем. Хороший вкус у вас. Ну, отлично. Отлично. Возвращаемся с супругом с отдыха. Отдыха на даче. Пишет нам Екатерина. Андрей пару раз ходил на рыбалку, но без результата. И хвост, и чешуя показали фигу. Но бывает и такое. Но на самом деле, Екатерина, мужчины не всегда ходят за уловом на рыбалку. А так помедитировать. Вороваечки, мотыльки только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

Радио «Шансон».

0: Только для вас это же замечательное время, когда приветы, когда поздравления доставляются прям по адресу, да еще и с подарками в виде музыкальных работ любимых артистов. 909-955-103-0, Денис Денисов. Это я, ретранслятор в этом часе ваших сообщений. Максе это делайте, можете написать смс-очку, увижу и прочту, если, конечно, вы не забудете подписаться. Угу, договорились? Все, замечательно. Радио Шансон, привет моему любимому Игорю Некрасову. Он сейчас переживает непростой период. Случилась авария, он восстанавливается. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, на поправку вы пошли. Ну, ладно, было-было, совсем справитесь. Игорь, все будет хорошо, тем более вас поддерживает все близкие. Это ваша Наталья. Мы тоже уверены, что вы молодец. Все, лучики добра вам направляем. Большущий привет моему дорогому, любимому мужу, другу Александру Александровичу Маракушину. С любовью, Изольда Исаковна. Благодарю вас, шансончик. Настроение прекрасно. Вот, кстати, да, про настроение. Это же здорово. Привет отправляется коллегам по лаборатории Марине и Ане, а также водителю Алексею из Балахны. По рабочим вопросам и делам компании «Радио Шансон» ездить великолепно.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вот вам, кстати, и... Нет, стоп. Эта же песня будет звучать не просто так. Это Ярослав Сумишевский, «Мята трава», просила Людмила Тимофеевна ее поставить. Но не просто так. Правнучка родилась, Дашенька. Вот, все, ура, ура, счастье, радость привалило. Вот, аплодисменты вам, поздравляем с новым человеком. Пусть растет здоровенько, и все будет хорошо.

Все знают прекрасно о том, что можно делать бесконечно. Ну, про воду, про огонь все это слышали, про то, что деньги считать тоже. Ну, давайте честны будем, а? Ну, вот это все, конечно, здорово. Но слушать шансон — это совсем другое. Тем более, программа по заявкам 909-955-103-0. У микрофона Денис Денисов, и буду сейчас и поздравления, и привет, и все вот на гора выдавать. Ставропольский край на связи, Буденновск, если быть конкретнее. Большой привет моим близким, муж драгоценному Олегу Рудакову, ну, уже, скорее всего, он приезжал на обед. Так, родителям привет. Это все Екатерина Рудакова. Они в Санкт-Петербурге сейчас отдыхают. Да-да, мы там тоже есть, и они поймают его наверняка. Любимой свекрови, родственникам из Ставрополя, за Бабуриным любимым. Всем-всем-всем-всем-всем. Деткам особенно большой привет. Шансончик, пишет нам Юлия. Привет замечательной семье из города Кирова. А главе нашего семейства, Дмитрию, желаю, чтобы начатое им дело закончилось благополучно, и мы увидели море. Обязательно, обязательно посмотрите. Любимое радио. Денис, передайте привет моему драгоценному человеку в Воронеж, Владимиру Михайлову. Люблю тебя и жду. Татьяна из Иркутска. Так, чепик можно, Кать, послушаем. Все, сделаем. Так-с. Наташечкам попозже. Лену Короткову только поздравим с днем рождения от Вали из Набережных Челнов. Молодая, озорная и интересная. Пусть потанцует под цок-цок. Ха, договорились.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. По воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
1: для вас. А вы знаете, что делает нас лучше, сильнее, краше? Правильно, знаете. Поэтому мы с вами и на одной волне. На волне душевно. У микрофона Денис Денисов. Привет, поздравления. Быстренько, оперативно, потому что времени совсем цигель-цигель. Шансон. Передаю привет Галине Унжовской. Здоровья, счастья, любви. А вот Виктор. Коротко, лаконично. Ну, хотели так, пожалуйста. Денис, для Наташек из швейного цеха. Передайте, пожалуйста, Ирину Круг. Губы Наташки хотите, да? Сделаем. Хорошо. Всем хорошего дня. Мне желает Наталья из Клина. Передайте привет и поздравления моему мужу Юрию Сиверцеву. Он на пенсию вышел. Ура, ура, ура. Наталья, вот для вас будет следующая песня. Потому что вы, по-моему, счастливы даже больше, чем он. Ну, это классно. Это здорово. Светлана Сколдова привет передает своей лучшей подруге и сестре Евгении Рыжковой в Щигры. Насколько я знаю, это Курская область. Юрий Анатольевич из Рязани, район Канищу, передает привет любимой девушке Алиночке. Для нее же он Юрочка. Люблю тебя, золото мое. Обалдеть. Слушайте, ну вот прикоснуться к такой романтической истории тоже дорогого стоит. Обожаю свою работу.

0: Алларит только что в программе по заявкам. И все, финальная минутка. Привет ваших поздравлений и буду откладываться. Отправляется поздравление с юбилеем, с 50-летием для Светланы Пухович. Подруга моя, будь счастлива и любима, пишет Ольга из Беларуси. Привет в Гродненскую область из Минской области. А подружка моя пусть будет счастлива и любима.
1: Тоже этого не хочет.
0: Пусть все так и сбудется. Тем более с вашей легкой руки наверняка все еще быстрее, сильнее и активнее будет происходить. Все. Граждане, присяжные заседатели, пришла пора завершать программу по заявкам и мою музыкальную вахту. Денис Денисов был с вами. Пока. Чудесное завершение четверга. Великолепной пятницы. Но этого я пожелаю вам уже завтра. А пока красиво живите в компании Радио Шансон и Артур Руденко.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Появился горизонт дел

не взял тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней поля

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщил Минтранс, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобилей. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Российские дети и подростки в текущем году потратили на видеоигры до 14 миллиардов рублей. Значительная часть таких трат приходится на лутбоксы и гачо-механики, которые по принципу действия напоминают азартные игры. Формально многие из популярных игр, таких как Minecraft, Brawl Stars, Roblox, бесплатны, однако пользователи покупают внутриигровую валюту, визуальные предметы, персонажей, наборы и ускорители. Более 500 000 несовершеннолетних оказались в зоне рискованного игрового поведения. Как рассказал директор Центра борьбы с лудоманией Андрей Хадыков, признаки игрового расстройства клинического уровня выявлено у 190 тысяч детей. Соревнования детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля «Спасская башня» состоятся 29 и 30 августа в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Как сообщили в мэрии, в финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России, которые прошли отбор. Соревнованиям предшествовало несколько месяцев квалификационных этапов. По итогам отбора в дисциплине джигитовка будут определены 36 финалистов. В программу также включен пони-биатлон. Для создания особой атмосферы на мероприятии будут транслировать выступления военных оркестров. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98.55. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Да уж, раньше карточные игры беспокоили родительские умы, а теперь пришла пора иной реальности, виртуальной. Но в целом, во все времена, за что-то родители всегда допереживали. Я желаю вам минимального вот прям совсем уровня беспокойства по какому бы то ни было поводу. Пусть этот день приносит лишь радостные события и яркие воспоминания. Ну а мы дополним его хорошей музыкой на шансоне. Инна Вальтер продолжает эфир. Меня же зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ярослав Самишевский, Алексей Петрухин. В деревне же, за городом, в квартире, где угодно. Теперь можно слушать песни «Радио Шансон» в любое время. Включайте «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами круглосуточно. «Яндекс.Радио» для лиц старше 18 лет. Еще больше любимых исполнителей в ближайшие минуты услышим. Игоря Слуцкого, Ирину Круг. Ну а прямо сейчас на самой душевной волне «Зара». Музыки много, шансон один.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Времена автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей безвозвратно ушли. 3-5 миллионов – теперь норма жизни. За тяжелый люкс дилеры могут попросить и 30 миллионов. Но сегодня я расскажу вам про невероятно дорогие машины, которые стоят как небольшой остров в океане. Рейтинг самых дорогих авто, ушедших с молотка, возглавляет Mercedes-Benz 300 SLR купе 1955 года выпуска. Его продали за 135 миллионов евро и прозвали «Моной Лизой среди автомобилей». Видимо, потому что увидеть вживую почти нереально. На втором месте гоночный Mercedes W196R стоимостью 51 миллион 155 тысяч евро. За его рулем выступали легендарные гонщики Хуан Мануэль Фангио и Стирлинг Мосс, после чего автомобиль 60 лет провел в музее, а уже потом за 500 миллионов евро перебрался в частную коллекцию. Но самый неожиданный лот – это не исторический и не уникальный автомобиль, а первый экземпляр нового, полностью электрического кроссовера Ferrari Luce, который публика приняла в штыки, но все равно нашелся смельчак, купивший его за 40 миллионов долларов. В общем, эти машины не про то, чтобы ездить. Это про статус, историю и возможность выложить на покупку сумму, от которой у обычного автолюбителя сердце уйдет в пятки. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут мешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.

0: верность.
1: Маэстро Александр Розенбаум на шансоне. Ох, какая социально уместная во все времена, сказала бы я. Песня вроде бы старается, Гулливер. Все для людей причиняет им добро, а они не ценят. Ну как же так? Зато мы с вами ценим хорошие песни и наших дорогих артистов. Стас Михайлов продолжает эфир шансона «Мальчик». Задира, ну а мы с вами переходим в новый час.
2: Наше счастье летает над пропастью.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Пять вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия единственная страна в мире, обладающая компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики и соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. При этом президент указал на высокий уровень конкуренции в мировой атомной энергетике и призвал продолжать укреплять технологическое лидерство России в этой сфере. Путин указал на важность обеспечения технологической готовности проектирования и строительства АЭС, в том числе малой мощности. Вторым важнейшим направлением президент назвал обеспечение атомных электростанций топливом. С 1 сентября четверть российских школьников будут работать сервисами Московской электронной школы. Как заявил Сергей Собянин, по предложениям школьников и преподавателей в МЭШ было внедрено уже 16 опций и искусственный интеллект. В частности, он применяется в таких направлениях, как уроки математики, английского языка, физики и информатики. В дальнейшем МЭШ продолжит развивать. Как пишет портал Москва-24, функционал позволяет адаптировать систему под собственные потребности. Например, в Татарстане в нее включили материалы, которые касаются преподавания татарского языка и истории родного края. Число российских туристов, посетивших КНДР, в текущем году выросло на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями. По информации Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в Северную Корею остается высоким, в том числе на детский отдых. При этом попасть в КНДР самостоятельно российским туристам нельзя, так как в стране действует организованный туризм. Для поездки необходимо обратиться к аккредитованному в Северной Корее российскому туроператору и передать документы на визу не менее чем за месяц до путешествия. Билеты на поезд при этом можно приобрести самостоятельно. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98.55, юань стоит 12.63. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Евгений Григорьев открыл новый час на шансоне. Тебя я помню наизусть. А ведь и мы с вами многие песни, звучащие на радио «Шансон», тоже помним наизусть. Почти. И подпеваем любимым артистам, и пританцовываем где-то. Настроение от этого становится только лучше. Прекрасного настроения вам, и не только настроения, но и самочувствия желаю я, Ирина Сотникова. Ну а Вика Ветер дает свои рекомендации. Послушаем ее прямо сейчас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Один из самых запоминающихся вечеров предлагает вам провести радио-шансон на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Мы ждем всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Если вам уже исполнилось 12 лет, бронируйте билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Будем зажигать несколько часов подряд. Множество хитов обо всем на свете, в том числе, конечно же, и про любовь. Александр Иванов и группа «Ронда», собственно, об этом прямо сейчас в эфире «Шансона».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповала, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: если Бог поможет.
1: 50 на 50,
0: если Бог поможет.
2: Очень часто мы с вами отвечаем именно так. 50 на 50. Любишь ли ты чай? Ну так. Цветы, может быть, или работу свою? Ну так. 50 на 50. Одно можно сказать на 100%. Мы с вами поклонники шансона. Чуть позже услышим Алексея Брянцева. Также порадует нас Михаил Бублик. Ну а прямо сейчас Катерина Голицына на шансоне «На двоих».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Открыл дверь своим ключом гражданин из Москвы, когда приехал в гости к своей сестре из Екатеринбурга. Однако он перепутал дома. Вполне реальная история, которая повторила сюжет знаменитой комедии «Ирония судьбы». Хозяин квартиры обнаружил дома гостя, который кормил его кота и утверждал, что находится там вполне обоснованно. Ну, хорошо, хоть кота покормил. В столице тем временем 17:50. Мы с вами услышимся уже в новом часе на «Шансоне».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября вступает в силу ряд новых авиационных правил. Они коснутся в том числе аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения вертолетных площадок гражданской авиации. Как сообщил Минтранс, новые правила синхронизируются с международными стандартами и устанавливают требования к готовности служб, техники, планам взаимодействия и действиям при ЧС. Их принятие будет способствовать более быстрому реагированию на нештатные ситуации. Также с 1 сентября будут обновлены правила формирования и ведения госреестра гражданских воздушных судов и правила их государственной регистрации. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. 39-я Московская международная книжная ярмарка пройдет в Гостином дворе со 2 по 6 сентября. В ней примут участие более 300 российских и зарубежных издательств. Как сообщила пресс-служба мероприятия, посетители ждут свыше 400 событий, включая встречи с писателями, презентации новинок и профессиональные дискуссии, в том числе о будущем издательского дела в эпоху искусственного интеллекта, авторском праве и международном сотрудничестве. Цены на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге в первом полугодии текущего года поднялись в среднем на 6-7%. Как рассказали РБК «Недвижимость», аналитики рынка, в Москве средняя стоимость ремонта достигла 10,5 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге 11,5 тысяч. Полный ремонт однокомнатной квартиры площадью 37 квадратов в комфорт-классе обойдется в 2,5 миллиона рублей без мебели и бытовой техники. Доллар на сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98,55, юань стоит 12,63. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, давление 744 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Но, наверное, человек, который никуда не спешит, наслаждается каждой минутой и радуется любому пустяку, это и есть счастливый человек. К чему это я, собственно? Сегодня, 20 августа, день улитки. Они всегда ассоциируются со спокойствием, с терпением, умением никуда не спешить. Ну и, пожалуй, нам стоит немного у них этому поучиться. Медленно наслаждаемся официально наступившим вечером в компании Стаса Михайлова. С вами по-прежнему Ирина Сотникова. Всем солнца!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: парень в доску свод. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Но когда-то извозчики действительно играли огромную роль в обществе, и сейчас порой даже хочется крикнуть «карету мне! Карету!». Но нам с вами доступны красивые белые самолеты. На один из таких можно даже выиграть билеты. Каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон» до 30 августа, может принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности ищите на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Внимательно изучить правила дорожного движения – обязанность каждого водителя. Но не менее внимательно стоит читать и инструкции к таблеткам, которые вы принимаете. Госавтоинспекция напомнила о списке стоп-лекарств, после которых лучше вызвать такси, а не садиться за руль. В черный список попали антидепрессанты, антигистамины, снотворные, транквилизаторы, мощные обезболивающие, а также некоторые средства от простуды и кашля, особенно те, в составе которых прячется седативный компонент. После приема таких препаратов реакция может замедлиться так, что даже включение поворотника станет настоящим подвигом. В госавтоинспекции ссылаются на пункт правил 2.7, который прямо запрещает садиться за руль после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Так что если в инструкции к препарату написано «может вызывать сонливость», лучше отложить ключи. Безопасность дороже, чем личный комфорт и сэкономленные 5 минут в дороге. Это самая важная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
15: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Андрею Косинскому говорим спасибо. Петербургу шлем пламенный привет. Красота там, конечно, невероятная, особенно летом. Речные прогулки, мосты, опять же, вот это вот все. О, боже мой, атмосферно очень. Слушаем радио «Шансон» на волне 104.4 в Питере, Москва 103.0. Другие мои, переходим уже в новый час, в столице 18.49, а прямо сейчас на «Шансоне» Сергей Ростов.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
8: Город Казань, улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама не ЖДО, Каргоби, ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фреш.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

На фронтах хорошо известно. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва высоко оценивает усилия стран, которые стремятся способствовать урегулированию ситуации. Таких государств немного, поэтому их инициатива особенно ценна. По словам Пескова, на следующей неделе в Москве ожидают секретаря Ватикана по международным делам. При этом встречи с президентом России Владимиром Путиным пока в графике нет. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у некоторых пользователей в России при использовании зарубежных браузеров и без российского сертификата безопасности. По информации портала Москва-24, с проблемой столкнулись владельцы iPhone. У них в приложении появлялось сообщение о проблемах с соединением, а браузер предупреждал, что подключение к сайту не защищено. При этом отмечается, что в Яндекс.Браузере сайт РЖД работал без проблем. Отмечается, что после установки на iPhone сертификата безопасности Минцифры сайт и мобильное приложение становятся доступны. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на завтра 83 рубля 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, давление 744 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Как же мы с вами лирически начинаем новый час на шансоне «Любовь и крыша» в исполнении маэстро Александра Розенбаума. Только что, кстати, по этим самым крышам ливанет скоро прилично. Ну, что нам с вами дождь? Дорогие москвичи и гости столицы, когда за окном все еще лето. Когда из динамиков льется любимая мелодия, потому что вы на самой душевной волне, волне шансона. Михаил Крюк прямо сейчас. Меня же зовут Ирина Сотникова. Всем согревающего шансона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А готовы ли вы за любимыми артистами, по примеру Эдуарда Хуснутдинова, отправиться в живописное речное путешествие 26 августа? Уникальный концерт Кайметова состоится на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Встретить закат под зажигательные хиты, полюбоваться Химкинским водохранилищем, потанцевать от души – все это возможно 26 августа для лиц старше 16 лет. Между прочим, именно вот на таких праздниках, на таких мероприятиях можно повстречать ту самую или того самого, потому как вкусы похожи, атмосфера романтическая, речная. А можно поехать вдвоем и вспомнить, как это было. Воспоминания Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой продолжат эфир «Шансона».

0: Уаз Увастроит, строит для чемпионов. Уаз Увастроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Много хорошей музыки на шансоне. Гарик Сукачев только что. С каждым днем становится любимых песен все больше, появляются новинки. И теперь слушать композиции наших с вами шансонье можно где угодно. Дома, на работе, на огороде. Там, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами 24/7. Информация это... для лиц старше 18 лет. Вот как раз такую новинку послушаем с вами прямо сейчас в исполнении Михаила Шафутинского «Случайность».
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

ученая, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая.

не созревшая, не крещенная, не сумевшая.

0: живи ты с Богом и с людьми будь человечною.
1: Я к вам тоже, дорогие мои, обязательно вернусь. Как поет Евгений Кемеровский, пока же ухожу в свой законный отпуск. Буду скучать по вам, но в конце августа еще денек застанем. Встретимся летним днем, так сказать. Пока же встречайте Риту Виноградову. Передаю ей бразды правления на радио «Шансон» в студии. Все, всем хорошего вечера. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шоу «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Представители 55 государств подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за...

Тренда сделана колледжами Москвы, в их числе более 1000 объектов уличной инфраструктуры, 10 тысяч предметов мебели для школ и более 10 тысяч авторских товаров. Об этом сообщил замэра столицы Анастасия Ракова. Студенты делают скамейки, ограждения, оформляют фасады школ, а их авторские изделия, футболки, шоперы, шелковые платки, пледы, блокноты, предметы декора и сувениры можно приобрести в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве» и в самих колледжах. Мощный ливень ожидается в Москве в ночь на пятницу. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, на квадратный метр выпадет до 10 литров воды. В свою очередь в гидрометцентре заявили о завершении купального сезона в столице. Сейчас температура воды в Москве-реке опустилась до 18 градусов и повышаться до комфортных значений она уже не будет из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. При этом на Черноморском побережье условия для купания остаются благоприятными. В Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии вода прогрелась до 24 градусов, в Геленджике до 26, а в Сочи и Туапсе до 27. Доллар на завтра 83 рубля 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20, местами идет дождь. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Группа «Бумер» в эфире «Седая ночь». Добрый-добрый вечер. Это Рита Виноградова в столице. Сегодня обещают мощный ливень. Август все-таки устраивает нам эмоциональные сцены перед своим уходом. Точнее, лето перед своим уходом устраивает эмоциональные сцены. 20 августа сегодня. Лето еще здесь. Но, конечно, драматизирует. Уже чувствуем, да, эту драму, которую я предлагаю оставить за окном, потому что у нас впереди совместных 3 часа хорошей музыки, разговоров и, конечно, вашего прекрасного общества. Так что, если вы сейчас в пути легкой, приятной дороги, если отдыхаете, то отличного вечера без каких-то неожиданных событий. И вообще уже можно отложить все важное на завтра. Я желаю никуда не торопиться, не принимать серьезных решений сегодня и обязательно найти хотя бы один повод для радости. И, конечно, первый повод — это музыка. Александр Дюмин, «Серые цветы». Послушаем.

Безгранично обожаемая Любовь Успенская, горький вкус бузины. Кстати, недавно появился интересный термин «запас радости». Специалисты считают, что для долгой и счастливой жизни человеку нужны регулярные моменты удовольствия и вдохновения. И мы, конечно, не спорим. И речь не про роскошь, а про обычные радости. Прогулки, встречи, хобби, любимая музыка, а может быть и торт после 6 вечера. Да простят меня диетологи. Делаем правильные запасы и послушаем сейчас Олега Газманова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: себя.
1: А мы вообще планируем веселиться этой осенью? Я предлагаю построить общие планы, потому что группа «Лесоповал» и радио «Шансон» приглашают всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями. Состоится 14 ноября в столичной лайф-арене на сцену «Разгуляя». Выйдут легенды радио «Шансон», ну и, конечно, новые звезды душевного жанра. Вас ждет любимая музыка, энергичные танцы, отличное настроение, возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас Владимир Кузьмин. 5 минут от дома твоего.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Романтика от Евгения Григорьева про чувства, поцелуи и любовь. Все то, что мы любим, и все, что нам нравится. А самое опасное слово в нашей жизни, знаете, какое? Слово «потом». Потом позвоню, потом встречусь, потом скажу, потом, может быть, начну. А жизнь-то почему-то очень не любит ждать. Поэтому, если есть человек, которому давно хотите сказать что-то хорошее, скажите и сделайте это красиво, празднично в нашей программе, которая стартует в следующем музыкальном часть, поэтому не пропустите, уже готовьте ваше сообщение. А прямо сейчас Виктор Королев, мне очень хотелось.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
5: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-76-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фреш.ру.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много. Шансон один.
2: Радио Шансон.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас.
3: Только для вас.
1: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то

люблю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

Кто-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил.

И прилетели самые первые, самые срочные сообщения на сегодня. И спешу их скорее зачитать. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, мою сладкую булочку Оксану с годовщиной нашей свадьбы. Завтра 34 года, как мы вместе. Передайте ей, что я ее очень сильно люблю и всегда буду рядом. Спасибо, что она всегда рядом со мной, написал муж Вадим. Ну, читаю такие сообщения и опять начинаю все-таки верить в любовь. Пожалуйста, поздравьте меня с днем рождения. Мне сегодня исполнилось 52 года, написала нам Ирина Зуева. Ир, мы от всей души, ну так вот по-свойски, Ирочка, мы вас поздравляем. Все только начинается, больше радости и любви во всех ее проявлениях. Передайте, пожалуйста, привет мужу Денису Благинину и скажите, я его очень сильно люблю, написала нам жена Алена. Ну что, торжественно открываем программу признаний приветов. Пишите плюс 7 909 955 103 0. Жду ваше сообщение и послушаем Алекс Лим, песня «Воксал». Про любовь, про встречи и про признание. Все, как мы любим.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаил Шуфутинский в эфире. Это хит «Последний полет». Ну, давайте скажем честно, устать от любви все-таки невозможно. Ее нужно, можно только приумножать. И, конечно, дарить друг другу радость, тепло, больше признаний и всевозможных приятностей. А прямо сейчас это можно сделать на волне радио «Шансон», отправить сообщение дорогому близкому человеку +7 909 955 103 и 0. Алексей Стебеньков из Астрахани, а также Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга, Мария массажист из Санкт-Петербурга и Ольга поздравляют с днем рождения нашего ведущего, любимого и дорогого душевного Артема Демина. Счастья, здоровья, любви, исполнения желаний. Все ваши поздравления и приветы обязательно ему передадим. Передайте привет моему мужу Алексею. Все будет хорошо. МАЗ починишь. Не привыкать. И еще привет всем, кто меня знает и узнал. Здоровье, добра, позитива, любви от Натальи из Долгорукова. А, Любовь пишет: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну скажите Игорю Худякову, что я его очень люблю. Удачи ему и всех благ. А сегодня в Москве, кстати, ожидается мощный ливень, к которому мы готовимся. И для настроения Леонид Агутин «Летний дождь». Подумаем, помечтаем, пофантазируем прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Как же у нас здесь душевно и хорошо на волне радио Шансон, поэтому присоединяйтесь. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это время приветов. Еще полчаса у нас есть. Вечер добрый и прекрасный. Сегодня, конечно, по гороскопу. Львам счастье и успех. Самый счастливый и успешный лев — это легендарный ваш коллега, то есть наш коллега, да, Артем Демин. Поздравьте, пожалуйста, написал нам Газарез. Поздравим обязательно, от вас особенный привет будет. Добрый вечер, любимая радио Шансон. Передайте, пожалуйста, моей жене Светлане огромный привет. Я ее очень-преочень люблю. Варим аджику с женой. Свет отключили, а еще полтора часа. Таня и Саша. Таня и Саша, мы надеемся, что музыка на радио Шансон вас поддержит, и вы не расстроитесь. Добрый вечер, радио Шансон. Передаю большой привет моим детям. Леночке, Марии Барановой, Дмитрию и Алексею. Они сейчас в дороге. Желаем счастливого, легкого пути, чудесного настроения, позитива, любви. Жду вас очень и скучаю. Ваша мама Галина. Еще одно сообщение. Дорогое радио, передайте привет и поздравления Артему. И привет моей девушке из Нахимовского училища. А прямо сейчас приготовила для вас такую душевную песню от Михаила Круга «Это было вчера». И еще много хитов. Поэтому не переключайтесь.
1: Вот и все. Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

0: А вы знаете, дорогие друзья, что быть сильным – это значит не бояться показывать свои чувства. Мы всячески этому способствуем здесь, на радио «Шансон». Хотите сказать что-то хорошее? Скажите. Не сдерживайте себя. Переходим к сообщению. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Игоря Поликашева, нашего родственника. Он сейчас находится в деревне Лудони, Псковской области. Желаем ему здоровья, отличного настроения и всего-всего. Семья Шалгиных-младших. Вечер четверга, а мы едем на дачу счастливые и довольные. Желаем всем слушателям радио «Шансон» прекрасного вечера. А еще у нас скоро годовщина свадьбы, 15 лет. Милорадовы Максим и Мария. Мы, конечно, пожелаем вам любви и долгих лет вместе счастливых. И еще сообщение от Эдуарда и Олеси. Долететь поздравления Артему. Долетает. С днем рождения, счастья, мира и добра. Спасибо большое за ваше сообщение.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Алла Рид с драматичной песней «Тату на сердце». Ну что, друзья, наш час приветов подходит к финалу. И знаете, что особенно люблю в этой рубрике? Вот мы вроде просто передаем привет, а на самом-то деле за каждым вашим сообщением чья-то история. Кто-то скучает, кто-то любит, кто-то отмечает праздник, какой-то день рождения и так далее. И мы рядом. Вот это главное. И пусть сегодня каждый, кому вы мысленно отправили привет, его обязательно почувствует. Передайте привет моей жене Ларисе. Она сейчас сидит рядом со мной, делает вид, что не слушает радио «Шансон». Но, Ларис, я тебя люблю, написал Александр. Привет моей дочке Насте. Она сейчас учится в другом городе. Я очень по ней скучаю. Настенька, мама тебя любит и ждет домой. Береги себя, написала нам Татьяна Петровна. Добрый вечер. Передаю привет своему любимому мужчине Андрею. Андрей, ты сейчас на работе, но я знаю, что слушаешь. Просто хочу сказать, я тебя очень люблю и жду домой. От Вероники это сообщение. Очень важно, чтобы вас ждали дома. А мы остаемся вместе. Микрофон Рит Виноградова. Приглашаю в следующий музыкальный час за любимой музыкой прямо сейчас. Владислав Медяник.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

В начале музыкального такая позитивная песня «Будет лучше, чем вчера» от Феди Карманова. Ну что, этот четверг становится все уютнее и уютнее. И знаете, после такой песни хочется верить, что действительно будет лучше завтра, чем вчера. А если сегодня было не очень, ну ничего страшного. Мы официально объявляем этот день почти законченным и больше к нему вопросов не имеем. В столице сейчас 22 часа 3 минуты, за окном поздний вечер, 20 августа. Где-то в столице идет дождь сейчас. Впереди у нас и музыка, и настроение, и поводы улыбнуться, и помечтать. Меня зовут Рита Виноградова. Предлагаю не торопиться, выдыхать, устраиваться поудобнее. И, конечно, оставим все важное до завтра. Сегодня вечер, любимые песни и ощущения, и чувства, что жизнь, она, знаете, она все-таки умеет приятно удивлять. И завтра, в пятницу, пусть она приятно вас удивит. Оставайтесь рядом здесь, на волне радио «Шансон». Прямо сейчас Александр Розенбаум уже готов вас радовать песней «Попутчик». А музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: ведь обещал.
1: Ярослав Сумишевский, громкий хит «Мята трава» в эфире радио «Шансон». Август напоминает нам простую вещь, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но есть и отличные новости. Прямо сейчас лето еще здесь, а завтра пятница. Поэтому давайте не будем грустить заранее. Все-таки постараемся еще совершить какое-то летнее путешествие, впечатлениями наполниться, погулять, насладиться природой.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Душевность Сергея Трофимова в эфире радио «Шансон» и призыв не рассказывать. Объясните, пожалуйста, как нам, женщинам, переживать сильные эмоции и не рассказывать об этом? Я не понимаю. В основном всегда хочется поделиться и радостью, и грустью, может быть, там, обсудить личную жизнь. А прямо сейчас хочу поделиться с вами хорошим настроением. И Стас Михайлов, «Мальчик Задира». Слушаем.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 65 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Тиранин».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А радио «Шансон» намерено продлить летнее настроение осенью для вас, дорогие радиослушатели. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Приглашаем вас на праздники теплых песен встретиться поклонники шансона и звезды жанра. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: С тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

Музыки много, шансон один. Радио Шансон. Радио Шансон.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строго.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

дорогушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников подали.

пригорочке, в пригорочке башни, колоколенки, что кому назначено.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

в словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто мило, вот только петь не умеет она. Значит, песня моя

А друзья все твердили: не надо, погуляй, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада, ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорей отзовись.

Ты чудак, ты мой выдумщик старый, говорит мне с улыбкой жена. Не поверю, чтоб ты без гитары мог прожить.

полиции, пьяным за рулем, упаси Господь попасться. И все же угораздило меня нарваться. Пожалел меня, он отпустил, а запах был. Я со страху все слова английские забыл. Сзади фары красные, да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками.

За длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост.

Приятно, хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-76-29.
3: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий

нарисуйте очаг. Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене,